0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний воскресный день. Друзья, во время каникул и отпусков мы позволили себе изменить структуру нашей воскресной передачи. Итак, после анонса в эфир выйдет сюжет под названием «Таинственная Словакия». Надеюсь, что история, связанная со старинной Братиславой, вам понравится. А во второй части передачи вы услышите очередной музыкальный выпуск. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск. У Братиславы многовековая история. Первое письменное упоминание о ней относится к началу X века. Несмотря на многолетние археологические и исторические исследования, некоторые места в старой части города и события, связанные с ними, окутаны тайнами и легендами. Мы перенесем вас в одно из загадочных мест, которое находится на набережной Дуная. Мы расскажем вам о выдающемся раввине и теологе Хатаме Софере. Первым к микрофону я пригласила директора Музея еврейской культуры Михала Ваника. В начале нашей встречи я попросила его рассказать, когда в старой Братиславе возник еврейский квартал.
2: В 1600 возникла под градом та часть.
3: В 1600 году под градом возникает часть, которую стали называть еврейским кварталом. Именно здесь разрешили селиться евреям. Что касается нашего музея, то он расположен на Еврейской улице. Старинных зданий, связанных с иудаизмом, сохранилось очень мало. В одном из них находится наш музей. Здание было возведено в 17 веке. Музей еврейской культуры входит в состав Словацкого национального музея. Наша главная задача – рассказывать об истории и традициях еврейского народа, проживающего на территории нашей страны.
1: Но затем я попросила рассказать директора Ваника о таинственном месте. Оно связано с раввином Рав Моше Софером, известным как Хатам Софер.
3: Когда мы встречаемся с чем-то неизвестным, то это, на первый взгляд, может показаться таинственным. Мои детские годы прошли вблизи нынешнего мавзолея Хатама Софера. 80-е годы прошлого века это место действительно многим казалось таинственным. Люди и не знали, и не понимали, почему именно здесь, под землей, находится какое-то захоронение. Все здесь выглядело очень обыденно. На уровне земли находился обычный люк, похожий на канализационный. Но в определенное время года там вдруг появлялись бородатые мужчины, облаченные в темные одежды. На их головах возвышались черные шляпы. Они через этот люк опускались под землю. Наверное, 99% свидетелей этого события не понимали, что происходит у них на глазах. Кроме того, там тогда пролегали трамвайные пути. Горожане стояли на остановке, и никто не мог предположить, что под их ногами находится могила одного из самых известных раввинов в мире.
1: Господин Ваник пояснил, что на этом месте произошло в середине 20 века.
2: В 1942
3: году здесь начали строить туннель. Было принято решение кладбище ликвидировать. К счастью, еврейской общине удалось отстоять 23 могилы, в которых покоились ее самые известные представители. Тогда был сделан бетонный саркофаг, покрытый крышей. Повторю, что во времена социализма на место захоронения можно было попасть через люк. В 2000 году Братиславская еврейская религиозная община совместно со столичной мэрией и американским фондом, который представлял Роми Коэн, достигли договоренности, что на этом месте будет построен мавзолей. Проект подготовил архитектор Квасница, координатором был Петер Салнер. В результате появился памятник, соответствующий всем канонам иудаизма. Для евреев он стал одним из самых почитаемых мест на территории Братиславы.
1: Много интересного нам рассказал Петер Салнер, научный сотрудник Института этнологии и социальной антропологии Словацкой академии наук. Его исследования связаны с еврейской проблематикой. Первый вопрос, который я задала господину Салнеру, был связан с приходом Хатама Софера в Братиславу.
4: Говорят, что это было Божье провидение. Хатам Софер родился в 1762 году во Франкфурте-на-Майне. Он был гениальным ребенком. Когда ему было 6 лет, он уже знал наизусть почти всю Тору и Талмуд. Став раввином, он не остался в своем родном городе. Вместе с учителем Натаном Аглером они путешествовали по Германии, Чехии, Австрии. В 1806 году Хатам Софер прибыл в Братиславу. Этому предшествовали интересные события. В нашем городе тогда в течение 5 лет не было своего раввина. Жители не могли договориться, кто им станет. Пришлось провести жеребьевку. Победителем стал Хатам Софер. Он прожил в нашем городе до самой смерти, до 1739 года. Раввин был всесторонним человеком. Был не только комментатором Торы и Талмуда, он также преподавал в Братиславской ешиве, сочинял стихи, решал насущные проблемы еврейской общины. Необходимо подчеркнуть, что в то время в Центральной Европе Пресбургская или Братиславская ешива стала самой известной и уважаемой школой раввинов. А что касается его личной жизни, то он был женат 3 раза, и только во втором браке у него родилось 11 детей. Первый появился на свет, когда ему было уже больше 50 лет. Хатам Софер также добился того, что после его смерти братиславскими раввинами стали его потомки. В результате возникла династия Софер. Это связано с одним интересным фактом. Хатам Софер был раввином в Братиславе на протяжении 33 лет. Подобная история повторилась с его сыном и внуком. Очередным раввином в 1905 году стал правнук, его звали Акива Шрайбер. Но он не умер в 1938 году, появилась угроза того, что вековая традиция будет нарушена. Раввин из рода Хатама Софера принял решение добровольно покинуть свой пост, а на его место пришел сын. Но это уже было связано со страшным периодом фашизма и гонениями на евреев. Многочисленная семья раввинов уехала в Палестину. Там они основали Пресбургер Ешиву, то есть Братиславскую Ешиву.
1: Наш следующий гость – фотограф, писательница Верка Каменицка, автор книги под названием «Хатам Софер» или «Моя таинственная встреча с раввином». Детство пани Верки приходилось на 50-е годы 20 века.
5: Когда мне было 5 лет, то мы были на прогулке с папой. Мы гуляли по Братиславской набережной. Вдруг посередине тротуара мы увидели открытый люк. Вместе с папой мы спустились под землю. Это был неповторимый момент, который я запомнила на всю жизнь. Мы попали в темное помещение, в котором горели свечи. Там находились мужчины, облаченные в темные одежды, молились, раскачиваясь. Отец мне объяснил, что это евреи, которые пришли молиться у могилы Хатама Софера. Позже он мне рассказал, кто такой Хатам Софер. На протяжении долгих лет я думала, что все это был сон или сказка, которую мне рассказал папа. В настоящее время это место могут посещать не только еврейские верующие, но о посещении нужно заранее договориться и, безусловно, соблюдать все правила.
1: Госпожа Каменицка дала разъяснение относительно того, что собой представляет место захоронения Хатам Софера.
5: Его уникальность заключается в том, что здесь было старое кладбище, которое появилось в 17 веке. Там покоятся самые уважаемые представители ортодоксального иудаизма. Причем место, на котором находится кладбище, принадлежит еврейской религиозной общине. Это связано с тем, что евреи не могут быть похоронены в земле, которая им не принадлежит. Это кладбище было действующим до середины 19 века. Захоронение Хатам Софера можно считать одним из последних.
1: Иногда в нашей жизни происходят необычные события, которые довольно трудно объяснить. В данном случае необходимо напомнить о трагических событиях 30-40-х годов 20 века, о Холокосте. Как могло произойти, что это кладбище тогда не было стерто с лица земли в прямом смысле слова? Это чудо Или за этим скрывается что-то другое? Мы
5: можем воспринимать этот факт как что-то таинственное. В свое время господин Салнер объяснил это так. Конечно, это чудо, но за него пришлось дорого заплатить. В Словакии уже в начале 40-х годов прошлого века еврейских граждан начали отправлять в концлагеря. Но все-таки нашлись храбрые люди, которым удалось собрать крупную сумму денег. Взятку передали ответственным чиновникам. Поэтому удалось сохранить на первоначальном месте самые важные могилы. Остальные были перенесены на новое кладбище. Чудо заключается в том, что все-таки удалось сохранить очень важную страницу нашей истории. В Братиславу к этим могилам приезжают люди со всего мира, несмотря на вероисповедание. И все выражают восхищение тем фактом, что это уникальное кладбище удалось сохранить.
1: Безусловно, возникает вопрос, почему старинное кладбище оказалось под землей. Все объясняется очень просто.
5: Кладбище находится вблизи Дуная. В старину набережную часто затапливало. В 40-е годы 20 века было принято решение, что напротив кладбища, ближе к реке, будет построен выставочный комплекс. Было необходимо поднять набережную и прилегающую к ней дорогу. В результате старинное кладбище оказалось под землей. Пришлось его окружить стеной и возвести потолок из бетона.
1: Прошли годы, Верка Каменицка стала фотографом, и ее совсем молоденькую девушку пригласили сделать фотографии подземного кладбища.
5: Для меня было большой честью работать над этим проектом. Под землей я провела несколько дней. Фотографировать пришлось на корточках. Почти все время могилы мы освещали фонариками. Фотографировала я со вспышкой. Как ни странно, фотографии получились очень хорошие. И я счастлива, что спустя годы мне удалось на основе этих фотографий подготовить выставку, которая потом демонстрировалась во многих странах мира, в Европе, Америке и, конечно, в Иерусалиме. С детства меня очень увлекало все, что было связано с Хатамом Софером. Повзрослев, я стала более основательно заниматься этой темой. Изучала литературу, архивные материалы. Времена изменились. Теперь женщина может заниматься всем, чем хочет. Безусловно, во времена Хатама Софера у еврейских женщин не было таких прав. Я решила в популярной форме написать книжку, посвященную этому раввину. В 2022 году появилась эта книжка-сказка.
1: А сейчас мы вновь предоставляем слово Петеру Салнеру, научному сотруднику Института этнологии и социальной антропологии Словацкой академии наук. Прошли годы, и вот на месте погребения Хатама Софера появился мавзолей.
4: Во время Второй мировой войны было принято решение проложить туннель, но один из его выходов должен был находиться прямо над захоронением. Поэтому возникла угроза его ликвидации. К счастью, приложив большие усилия, все-таки удалось сохранить 23 могилы. В 2001-2002 годах Международный комитет по сохранению захоронений братиславских мудрецов со штаб-квартирой в Нью-Йорке, Братиславская мэрия и еврейская и религиозная община Братиславы достигли договоренности о возведении на этом месте мавзолея. Был утвержден проект словацкого архитектора Мартина Квасницы. Я также хочу отметить, что архитектор Квасница является католиком. Что касается этого проекта, то в нем были соблюдены все принципы иудаизма. За процессом наблюдал господин Турм из Израиля. Хочу отметить несколько важных требований, которые было необходимо соблюдать. Памятник не мог стоять на фундаменте. Кроме того, все могилы должны были остаться на своем месте. Очень трудно было устранить толстую бетонную крышу, которая в течение десятилетий закрывала захоронение. Для этого был использован специальный механизм. Распиленные части крыши теперь находятся на территории мавзолея. Такое решение принял Международный комитет, учитывая тот факт, что крышу установили над могилой Хатама Софера. Хочу привести еще один интересный факт. Две словацкие строительные фирмы соблюдали все каноны иудаизма. Их работа была оценена самым высоким образом. Произошел интересный случай. Во время строительства одна из фирм не была согласна с мнением главного раввина Страсбурга Штрезингера. В результате оказалось, что именно строители были правы. Было очень интересно наблюдать за тем, как представители двух разных культур, двух разных религий могли успешно сотрудничать.
1: Своими воспоминаниями со мной также поделилась Мария Михалкова. Вы коренной житель Братиславы. Знали ли вы в детстве, в юности и в более позднем возрасте о том, что существует такое захоронение, захоронение Хатама Софера?
6: И это правда, родилась в Братиславе.
7: Действительно, я родилась в Братиславе. Но что касается еврейской Братиславы, то об этой странице истории я практически ничего не знала. И это касалось не только меня. Об этом просто-напросто не говорили. Я посещала школу, которая находилась под замком, вблизи Еврейской улицы. Из этого названия мы поняли, что именно там когда-то существовало еврейское гетто. А вниз по улице к Дунаю, на Рыбной площади, возвышалось здание синагоги. Для нас, детей, это строение, построенное в XIX веке, вызывало интерес. Оно нам казалось экзотическим. Конечно, мы были в курсе и о том, что в городе существовало еврейское кладбище, но оно тоже нам казалось таинственным. Мы знали, что когда строили туннель, то его часть оказалась под землей, а часть, которая осталась на холме, была отделена от дороги высокой стеной. О Хатаме Софере узнала годы спустя, повзрослев. Тогда я стала более подробно изучать историю нашего города. Кроме того, пришлось отвечать на вопросы детей. В те годы вход на место погребения был незаметным. Нужно было знать, что под землей находится захоронение. Догадаться об этом было невозможно. Первый раз я попала туда уже взрослой, в 80-е годы. Я очень рада, что в Братиславе появился мавзолей Хатама Софера. Это очень впечатляющий памятник. Когда я прихожу к этому месту, мурашки по коже бегают. Большая, высокая, черная, прямоугольная конструкция как бы напоминает о концлагерях, о газовых печах. Очень хорошо, что памятник появился, и сюда могут приходить люди».
1: А завершит наше повествование Петер Салнер.
4: Первоначально на это кладбище приходили только раввины. Но когда возник мемориал, он стал одним из самых интересных братиславских памятников. Сюда приезжают гости со всего мира. Например, мемориал посетили израильские президенты и министры, Хиллари Клинтон, лауреат Нобелевской премии Роберт Алман, глава ЮНЕСКО. Для кого-то это интересная туристическая достопримечательность, а для кого-то – святое место. Я ценю тот факт, что руины превратились в уникальный уголок Братиславы, куда приходят жители столицы, туристы, верующие и атеисты.
0: Музыкальные перекрестки –

0: Эта мелодия, неразрывно связанная с международным фестивалем «Братиславская музыкальная лира», впервые прозвучала 23 июня 1966 года, то есть 60 лет назад. В Чехословакии этот новый музыкальный фестиваль стал главным праздником современной популярной музыки. Идею проводить такой фестиваль предложили композиторы Ян Сивачек и Павел Зеленай. Их вдохновил итальянский фестиваль «Сан-Ремо», польский «Сопот» и, конечно, фестиваль «Евровидение». Они провели сложную работу, увенчавшуюся успехом, так как вскоре фестиваль вошел в список европейской фестивальной элиты. Наш коллега по радио, великолепный журналист Павел Зеленай, который, к сожалению, скончался совсем недавно, в свое время поделился воспоминаниями.
1: Мы с Яном Сивачиком часами обсуждали словацкую популярную музыку, спорили о том, чего ей не хватает, рассматривали много других вопросов, связанных с этой неисчерпаемой темой. Тогда мы в Союзе словацких композиторов возглавляли рабочую группу, отвечающую за популярную музыку. Уже сейчас, вспоминая те времена, думаю, что решение организовать такой фестиваль в Братиславе было очень смелым. Признаюсь, что мы и не предполагали, что нам все-таки удастся реализовать нашу идею.
0: Однако проект был принят, поэтому нужно было начать подготовку фестиваля.
2: Решили мы виртуальные ситуации.
1: Мы много фантазировали. Кто-то выдвигал какую-то идею, а потом ее защищал, а кто-то наоборот ее критиковал. Потом менялись местами. В итоге мы пришли к выводу, что нам следует проводить ежегодный чехословацкий, а еще лучше международный музыкальный фестиваль. Решили, что он должен длиться в течение 4 дней. Это была очень смелая идея. Ведь у нас не было опыта, что касается проведения таких масштабных мероприятий. Однако мы подали заявку на его проведение. Нужно было подготовить проект, и он был представлен 15 октября 1964 года. Первый фестиваль состоялся в 1966 году.
0: Как появилось название нового фестиваля? И об этом нам тоже в свое время рассказал Павел Зеленай.
1: С названием была связана сложная история. Первоначально он назывался «Международный фестиваль популярной песни». Его победители получали приз в виде лиры. Наверное, поэтому публика стала называть фестиваль «Братиславская лира». Такая ситуация продолжалась 2 года. Именно тогда все поняли, что фестиваль пользуется популярностью, хорошо себя зарекомендовал, некоторые высокопоставленные чиновники даже начали поговаривать о том, что проводить его нужно не только в Братиславе, но и в других городах Чехословакии. Но Янко Сивачек и я хотели, чтобы фестиваль проходил именно в Братиславе. Поэтому тогда мы и решили назвать его «Братиславская лира». Это была наша попытка связать фестиваль с Братиславой. И нам это удалось.
0: Конечно, было интересно узнать, кто в самом начале отбирал песни для конкурса.
2: Выборова порота.
1: У нас работало специальное жюри. Его возглавлял чешский композитор Зденек Петр. В первый год жюри выбрало 12 чешских и 12 словацких песен. В правилах конкурса было закреплено именно такое соотношение. Исполнителей оценивало профессиональное жюри. Его председателем был выдающийся музыкант и дирижер Карел Плах.
0: На первом фестивале «Братиславская лира» первое место было присуждено песне словацкого автора, которую исполнил на словацком языке будущая звезда чехословацкой эстрады чех Карел Гот.

Сейчас, друзья, прозвучала песня-победительница «У меня есть сказочный дом». Автор текста – Элишка Еленкова. Рассказала о ее создании в одном из интервью. Музыка и тексты песен были отправлены в Прагу для рассмотрения и утверждения комиссии, говорила Элишка Еленкова. Потом Карел Готт выбрал для исполнения именно «Сказочный дом». Готт потом сказал, что это была очень современная песня. Второе место в 1966 году заняли Эленка Вондрачкова и Марта Кубишева. Они исполнили песню «О бэйби бэйби». А любимцу публики Вальдермар Матушки на фестивале присудили третье место. Им исполненная песня называлась «Уж мудрый чинжак сгас», то есть «Потух, свет в синем доме». В течение десятилетия Братиславская лира была популярным фестивалем, на котором встречались как чехословацкие, так и зарубежные исполнители. Этот сюжет мы завершим песней в исполнении словацкой певицы Ганы Хегеровой. Она была одной из фаворитов первого конкурса. К сожалению, Гана тогда заболела и не смогла выступить. Мы предлагаем вашему вниманию песню, которую Гана Хегерова подготовила для первого фестиваля «Братиславская лира». Она называется «Черт возьми смуток», «Черт забери мою грусть».

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут, мои коллеги Таня Житникова, Володя Веселов и Андрей Шевченко, а также Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наши искренние пожелания удачной новой недели. Агой!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний воскресный день. Друзья, во время каникул и отпусков мы позволили себе изменить структуру нашей воскресной передачи. Итак, после анонса в эфир выйдет сюжет под названием «Таинственная Словакия». Надеюсь, что история, связанная со старинной Братиславой, вам понравится. А во второй части передачи вы услышите очередной музыкальный выпуск. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск. У Братиславы многовековая история. Первое письменное упоминание о ней относится к началу X века. Несмотря на многолетние археологические и исторические исследования, некоторые места в старой части города и события, связанные с ними, окутаны тайнами и легендами. Мы перенесем вас в одно из загадочных мест, которое находится на набережной Дуная. Мы расскажем вам о выдающемся раввине и теологе Хатаме Софере. Первым к микрофону я пригласила директора Музея еврейской культуры Михала Ваника. В начале нашей встречи я попросила его рассказать, когда в Старой Братиславе возник еврейский квартал.
2: От року 1600 возникла под Гради та часть,
3: в 1600 году под Градом возникает часть, которую стали называть еврейским кварталом. Именно здесь разрешили селиться евреям. Что касается нашего музея, то он расположен на Еврейской улице. Старинных зданий, связанных с иудаизмом, сохранилось очень мало. В одном из них находится наш музей. Здание было возведено в 17 веке. Музей еврейской культуры входит в состав Словацкого национального музея. Наша главная задача – рассказывать об истории и традициях еврейского народа, проживающего на территории нашей страны.
1: Но затем я попросила рассказать директора Ваника о таинственном месте. Оно связано с раввином Рав Моше Софером, известным как Хатам Софер.
3: Когда мы встречаемся с чем-то неизвестным, то это, на первый взгляд, может показаться таинственным. Мои детские годы прошли вблизи нынешнего мавзолея Хатама Софера. 80-е годы прошлого века это место действительно многим казалось таинственным. Люди и не знали, и не понимали, почему именно здесь, под землей, находится какое-то захоронение. Все здесь выглядело очень обыденно. На уровне земли находился обычный люк, похожий на канализационный. Но в определенное время года там вдруг появлялись бородатые мужчины, облаченные в темные одежды. На их головах возвышались черные шляпы. Они через этот люк опускались под землю. Наверное, 99% свидетелей этого события не понимали, что происходит у них на глазах. Кроме того, там тогда пролегали трамвайные пути. Горожане стояли на остановке, и никто не мог предположить, что под их ногами находится могила одного из самых известных раввинов в мире.
1: Господин Ваник пояснил, что на этом месте произошло в середине 20 века.
2: В 1942
3: году здесь начали строить туннель. Было принято решение кладбище ликвидировать. К счастью, еврейской общине удалось отстоять 23 могилы, в которых покоились ее самые известные представители. Тогда был сделан бетонный саркофаг, покрытый крышей. Повторю, что во времена социализма на место захоронения можно было попасть через люк. В 2000 году Братиславская еврейская религиозная община совместно со столичной мэрией и американским фондом, который представлял Роми Коэн, достигли договоренности, что на этом месте будет построен мавзолей. Проект подготовил архитектор Квасница, координатором был Петер Салнер. В результате появился памятник, соответствующий всем канонам иудаизма. Для евреев он стал одним из самых почитаемых мест на территории Братиславы.
1: Много интересного нам рассказал Петер Салнер, научный сотрудник Института этнологии и социальной антропологии Словацкой академии наук. Его исследования связаны с еврейской проблематикой. Первый вопрос, который я задала господину Салнеру, был связан с приходом Хатама Софера в Братиславу.
4: Говорят, что это было Божье провидение. Хатам Софер родился в 1762 году во Франкфурте-на-Майне. Он был гениальным ребенком. Когда ему было 6 лет, он уже знал наизусть почти всю Тору и Талмуд. Став раввином, он не остался в своем родном городе. Вместе с учителем Натаном Аглером они путешествовали по Германии, Чехии, Австрии. В 1806 году Хатам Софер прибыл в Братиславу. Этому предшествовали интересные события. В нашем городе тогда в течение 5 лет не было своего раввина. Жители не могли договориться, кто им станет. Пришлось провести жеребьевку. Победителем стал Хатам Софер. Он прожил в нашем городе до самой смерти, до 1739 года. Раввин был всесторонним человеком, был не только комментатором Торы и Талмуда, он также преподавал в Братиславской ешиве, сочинял стихи, решал насущные проблемы еврейской общины. Необходимо подчеркнуть, что в то время в Центральной Европе Пресбургская или Братиславская ешива стала самой известной и уважаемой школой раввинов. А что касается его личной жизни, то он был женат 3 раза, и только во втором браке у него родилось 11 детей. Первый появился на свет, когда ему было уже больше 50 лет. Хатам Софер также добился того, что после его смерти братиславскими раввинами стали его потомки. В результате возникла династия Софер. Это связано с одним интересным фактом. Хатам Софер был раввином в Братиславе на протяжении 33 лет. Подобная история повторилась с его сыном и внуком. Очередным раввином в 1905 году стал правнук, его звали Акива Шрайбер. Но он не умер. В 1938 году появилась угроза того, что вековая традиция будет нарушена. Раввин из рода Хатама Софера принял решение добровольно покинуть свой пост, а на его место пришел сын. Но это уже было связано со страшным периодом фашизма и гонениями на евреев. Многочисленная семья раввинов уехала в Палестину. Там они основали Пресбургер Ешиву, то есть Братиславскую Ешиву.
1: Наш следующий гость – фотограф, писательница Верка Каменицка, автор книги под названием «Хатам Софер» или «Моя таинственная встреча с раввином». Детство пани Верки приходилось на 50-е годы 20 века.
5: Когда мне было 5 лет, то мы были на прогулке с папой. Мы гуляли по Братиславской набережной. Вдруг посередине тротуара мы увидели открытый люк. Вместе с папой мы спустились под землю. Это был неповторимый момент, который я запомнила на всю жизнь. Мы попали в темное помещение, в котором горели свечи. Там находились мужчины, облаченные в темные одежды, молились, раскачиваясь. Отец мне объяснил, что это евреи, которые пришли молиться у могилы Хатама Софера. Позже он мне рассказал, кто такой Хатам Софер. На протяжении долгих лет я думала, что все это был сон или сказка, которую мне рассказал папа. В настоящее время это место могут посещать не только еврейские верующие, но о посещении нужно заранее договориться и, безусловно, соблюдать все правила.
1: Госпожа Каменицка дала разъяснение относительно того, что собой представляет место захоронения Хатам Софера.
5: Его уникальность заключается в том, что здесь было старое кладбище, которое появилось в 17 веке. Там покоятся самые уважаемые представители ортодоксального иудаизма. Причем место, на котором находится кладбище, принадлежит еврейской религиозной общине. Это связано с тем, что евреи не могут быть похоронены в земле, которая им не принадлежит. Это кладбище было действующим до середины 19 века. Захоронение Хатам Софера можно считать одним из последних.
1: Иногда в нашей жизни происходят необычные события, которые довольно трудно объяснить. В данном случае необходимо напомнить о трагических событиях 30-40-х годов 20 века, о Холокосте. Как могло произойти, что это кладбище тогда не было стерто с лица земли, в прямом смысле слова? Это чудо или за этим скрывается что-то другое?
5: Мы можем воспринимать этот факт как что-то таинственное. В свое время господин Салнер объяснил это так. Конечно, это чудо, но за него пришлось дорого заплатить. В Словакии уже в начале 40-х годов прошлого века еврейских граждан начали отправлять в концлагеря. Но все-таки нашлись храбрые люди, которым удалось собрать крупную сумму денег. Взятку передали ответственным чиновникам. Поэтому удалось сохранить на первоначальном месте самые важные могилы. Остальные были перенесены на новое кладбище. Чудо заключается в том, что все-таки удалось сохранить очень важную страницу нашей истории. В Братиславу к этим могилам приезжают люди со всего мира, несмотря на вероисповедание. И все выражают восхищение тем фактом, что это уникальное кладбище удалось сохранить.
1: Безусловно, возникает вопрос, почему старинное кладбище оказалось под землей. Все объясняется очень просто.
5: Кладбище находится вблизи Дуная. В старину набережную часто затапливало. В 40-е годы 20 века было принято решение, что напротив кладбища, ближе к реке, будет построен выставочный комплекс. Было необходимо поднять набережную и прилегающую к ней дорогу. В результате старинное кладбище оказалось под землей. Пришлось его окружить стеной и возвести потолок из бетона.
1: Прошли годы, Верка Каменицка стала фотографом, и ее совсем молоденькую девушку пригласили сделать фотографии подземного кладбища.
5: Для меня было большой честью работать над этим проектом. Под землей я провела несколько дней. Фотографировать пришлось на корточках. Почти все время могилы мы освещали фонариками. Фотографировала я со вспышкой. Как ни странно, фотографии получились очень хорошие. И я счастлива, что спустя годы мне удалось на основе этих фотографий подготовить выставку, которая потом демонстрировалась во многих странах мира, в Европе, Америке и, конечно, в Иерусалиме. С детства меня очень увлекало все, что было связано с Хатамом Софером. Повзрослев, я стала более основательно заниматься этой темой. Изучала литературу, архивные материалы. Времена изменились. Теперь женщина может заниматься всем, чем хочет. Безусловно, во времена Хатама Софера у еврейских женщин не было таких прав. Я решила в популярной форме написать книжку, посвященную этому раввину. В 2022 году появилась эта книжка-сказка.
1: А сейчас мы вновь предоставляем слово Петеру Салнеру, научному сотруднику Института этнологии и социальной антропологии Словацкой академии наук. Прошли годы, и вот на месте погребения Хатама Софера появился мавзолей.
4: Во время Второй мировой войны было принято решение проложить туннель, но один из его выходов должен был находиться прямо над захоронением. Поэтому возникла угроза его ликвидации. К счастью, приложив большие усилия, все-таки удалось сохранить 23 могилы. В 2001-2002 годах Международный комитет по сохранению захоронений братиславских мудрецов со штаб-квартирой в Нью-Йорке, Братиславская мэрия и еврейская и религиозная община Братиславы достигли договоренности о возведении на этом месте мавзолея. Был утвержден проект словацкого архитектора Мартина Квасницы. Я также хочу отметить, что архитектор Квасница является католиком. Что касается этого проекта, то в нем были соблюдены все принципы иудаизма. За процессом наблюдал господин Турм из Израиля. Хочу отметить несколько важных требований, которые было необходимо соблюдать. Памятник не мог стоять на фундаменте. Кроме того, все могилы должны были остаться на своем месте. Очень трудно было устранить толстую бетонную крышу, которая в течение десятилетий закрывала захоронение. Для этого был использован специальный механизм. Распиленные части крыши теперь находятся на территории мавзолея. Такое решение принял Международный комитет, учитывая тот факт, что крышу установили над могилой Хатама Софера. Хочу привести еще один интересный факт. Две словацкие строительные фирмы соблюдали все каноны иудаизма. Их работа была оценена самым высоким образом. Произошел интересный случай. Во время строительства одна из фирм не была согласна с мнением главного раввина Страсбурга Штрезингера. В результате оказалось, что именно строители были правы. Было очень интересно наблюдать за тем, как представители двух разных культур, двух разных религий могли успешно сотрудничать.
1: Своими воспоминаниями со мной также поделилась Мария Михалкова. Вы коренной житель Братиславы. Знали ли вы в детстве, в юности и в более позднем возрасте о том, что существует такое захоронение, захоронение Хатама Софера?
6: И это правда, народила сама в Братиславе.
7: Действительно, я родилась в Братиславе. Но что касается еврейской Братиславы, то об этой странице истории я практически ничего не знала. И это касалось не только меня. Об этом просто-напросто не говорили. Я посещала школу, которая находилась под замком, вблизи Еврейской улицы. Из этого названия мы поняли, что именно там когда-то существовало еврейское гетто. А вниз по улице к Дунаю, на Рыбной площади, возвышалось здание синагоги. Для нас, детей, это строение, построенное в XIX веке, вызывало интерес. Оно нам казалось экзотическим. Конечно, мы были в курсе и о том, что в городе существовало еврейское кладбище, но оно тоже нам казалось таинственным. Мы знали, что когда строили туннель, то его часть оказалась под землей, а часть, которая осталась на холме, была отделена от дороги высокой стеной. О Хатаме Софере узнала годы спустя, повзрослев. Тогда я стала более подробно изучать историю нашего города. Кроме того, пришлось отвечать на вопросы детей. В те годы вход на место погребения был незаметным. Нужно было знать, что под землей находится захоронение. Догадаться об этом было невозможно. Первый раз я попала туда уже взрослой, в 80-е годы. Я очень рада, что в Братиславе появился мавзолей Хатама Софера. Это очень впечатляющий памятник. Когда я прихожу к этому месту, мурашки по коже бегают. Большая, высокая, черная, прямоугольная конструкция как бы напоминает о концлагерях, о газовых печах. Очень хорошо, что памятник появился, и сюда могут приходить люди.
1: А завершит наше повествование Петер Салнер.
4: Первоначально на это кладбище приходили только раввины. Но когда возник мемориал, он стал одним из самых интересных братиславских памятников. Сюда приезжают гости со всего мира. Например, мемориал посетили израильские президенты и министры Хиллари Клинтон, лауреат Нобелевской премии Роберт Алман, глава ЮНЕСКО. Для кого-то это интересная туристическая достопримечательность, а для кого-то – святое место. Я ценю тот факт, что руины превратились в уникальный уголок Братиславы, куда приходят жители столицы, туристы, верующие и атеисты.
0: Музыкальные перекрестки.

0: Эта мелодия, неразрывно связанная с международным фестивалем «Братиславская музыкальная лира», впервые прозвучала 23 июня 1966 года, то есть 60 лет назад. В Чехословакии этот новый музыкальный фестиваль стал главным праздником современной популярной музыки. Идею проводить такой фестиваль предложили композиторы Ян Сивачек и Павел Зеленай. Их вдохновил итальянский фестиваль «Сан-Ремо», польский «Сопот» и, конечно, фестиваль «Евровидение». Они провели сложную работу, увенчавшуюся успехом, так как вскоре фестиваль вошел в список европейской фестивальной элиты. Наш коллега по радио, великолепный журналист Павел Зеленай, который, к сожалению, скончался совсем недавно, в свое время поделился воспоминаниями.
1: С Яном Сивачком мы стравили годины.
2: Мы с Яном Сивачиком часами обсуждали словацкую популярную музыку, спорили о том, чего ей не хватает, рассматривали много других вопросов, связанных с этой неисчерпаемой темой. Тогда мы в Союзе словацких композиторов возглавляли рабочую группу, отвечающую за популярную музыку. Уже сейчас, вспоминая те времена, думаю, что решение организовать такой фестиваль в Братиславе было очень смелым. Признаюсь, что мы и не предполагали, что нам все-таки удастся реализовать нашу идею.
0: Однако проект был принят, поэтому нужно было начать подготовку фестиваля.
1: Решили мы виртуальные ситуации.
2: Мы много фантазировали. Кто-то выдвигал какую-то идею, а потом ее защищал, а кто-то, наоборот, ее критиковал. Потом менялись местами. В итоге мы пришли к выводу, что нам следует проводить ежегодный чехословацкий, а еще лучше международный музыкальный фестиваль. Решили, что он должен длиться в течение 4 дней. Это была очень смелая идея. Ведь у нас не было опыта, что касается проведения таких масштабных мероприятий. Однако мы подали заявку на его проведение. Нужно было подготовить проект, и он был представлен 15 октября 1964 года. Первый фестиваль состоялся в 1966 году.
0: Как появилось название нового фестиваля? И об этом нам тоже в свое время рассказал Павел Зеленай.
1: С тем названием это трошка компликованнее.
2: С названием была связана сложная история. Первоначально он назывался «Международный фестиваль популярной песни». Его победители получали приз в виде лиры. Наверное, поэтому публика стала называть фестиваль «Братиславская лира». Такая ситуация продолжалась 2 года. Именно тогда все поняли, что фестиваль пользуется популярностью, хорошо себя зарекомендовал, некоторые высокопоставленные чиновники даже начали поговаривать о том, что проводить его нужно не только в Братиславе, но и в других городах Чехословакии. Но Янко Сивачек и я хотели, чтобы фестиваль проходил именно в Братиславе. Поэтому тогда мы и решили назвать его «Братиславская лира». Это была наша попытка связать фестиваль с Братиславой. И нам это удалось.
0: Конечно, было интересно узнать, кто в самом начале отбирал песни для конкурса.
1: Выборова порота. Председал чешский художественный складатель редактор Зденек Петр.
2: У нас работало специальное жюри. Его возглавлял чешский композитор Зденек Петр. В первый год жюри выбрало 12 чешских и 12 словацких песен. В правилах конкурса было закреплено именно такое соотношение. Исполнителей оценивало профессиональное жюри. Его председателем был выдающийся музыкант и дирижер Карел Влах.
0: На первом фестивале «Братиславская лира» первое место было присуждено песне словацкого автора, которую исполнил на словацком языке будущая звезда чехословацкой эстрады чех Карел Гот.

Сейчас, друзья, прозвучала песня-победительница «У меня есть сказочный дом». Автор текста Элишка Еленкова рассказала о ее создании в одном из интервью. Музыка и тексты песен были отправлены в Прагу для рассмотрения и утверждения комиссии, говорила Элишка Еленкова. Потом Карел Готт выбрал для исполнения именно «Сказочный дом». Готт потом сказал, что это была очень современная песня. Второе место в 1966 году заняли Эленка Вондрачкова и Марта Кубишева. Они исполнили песню «О бэйби бэйби». А любимцу публики Вальдермар Матушки на фестивале присудили третье место. Им исполненная песня называлась «Уж мудрый чинжак сгас», то есть «Потух, свет в синем доме». В течение десятилетия Братиславская лира была популярным фестивалем, на котором встречались как чехословацкие, так и зарубежные исполнители. Этот сюжет мы завершим песней в исполнении словацкой певицы Ганны Хегеровой. Она была одной из фаворитов первого конкурса. К сожалению, Ганна тогда заболела и не смогла выступить. Мы предлагаем вашему вниманию песню, которую Ганна Хегерова подготовила для первого фестиваля «Братиславская лира». Она называется «Черт возьми смуток», «Черт забери мою грусть».

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут, мои коллеги Таня Житникова, Володя Веселов и Андрей Шевченко, а также Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наши искренние пожелания удачной новой недели. Агой!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний воскресный день. Друзья, во время каникул и отпусков мы позволили себе изменить структуру нашей воскресной передачи. Итак, после анонса в эфир выйдет сюжет под названием «Таинственная Словакия». Надеюсь, что история, связанная со старинной Братиславой, вам понравится. А во второй части передачи вы услышите очередной музыкальный выпуск. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск. У Братиславы многовековая история. Первое письменное упоминание о ней относится к началу X века. Несмотря на многолетние археологические и исторические исследования, некоторые места в старой части города и события, связанные с ними, окутаны тайнами и легендами. Мы перенесем вас в одно из загадочных мест, которое находится на набережной Дуная. Мы расскажем вам о выдающемся раввине и теологе Хатаме Софере. Первым к микрофону я пригласила директора Музея еврейской культуры Михала Ваника. В начале нашей встречи я попросила его рассказать, когда в старой Братиславе возник еврейский квартал.
2: Вот руку 1600 возника под Гради та часть.
3: В 1600 году под Градом возникает часть, которую стали называть еврейским кварталом. Именно здесь разрешили сидеться евреям. Что касается нашего музея, то он расположен на Еврейской улице. Старинных зданий, связанных с иудаизмом, сохранилось очень мало. В одном из них находится наш музей. Здание было возведено в 17 веке. Музей еврейской культуры входит в состав Словацкого национального музея. Наша главная задача – рассказывать об истории и традициях еврейского народа, проживающего на территории нашей страны.
1: Но затем я попросила рассказать директора Ваника о таинственном месте. Оно связано с раввином Рав Моше Софером, известным как Хатам Софер.
3: Когда мы встречаемся с чем-то неизвестным, то это, на первый взгляд, может показаться таинственным. Мои детские годы прошли вблизи нынешнего мавзолея Хатама Софера. В 80-е годы прошлого века это место действительно многим казалось таинственным. Люди и не знали, и не понимали, почему именно здесь, под землей, находится какое-то захоронение. Все здесь выглядело очень обыденно. На уровне земли находился обычный люк, похожий на канализационный. Но в определенное время года там вдруг появлялись бородатые мужчины, облаченные в темные одежды. На их головах возвышались черные шляпы. Они через этот люк опускались под землю. Наверное, 99% свидетелей этого события не понимали, что происходит у них на глазах. Кроме того, там тогда пролегали трамвайные пути. Горожане стояли на остановке, и никто не мог предположить, что под их ногами находится могила одного из самых известных раввинов в мире.
1: Господин Ваник пояснил, что на этом месте произошло в середине 20 века.
2: В 1942
3: году здесь начали строить туннель. Было принято решение кладбище ликвидировать. К счастью, еврейской общине удалось отстоять 23 могилы, в которых покоились ее самые известные представители. Тогда был сделан бетонный саркофаг, покрытый крышей. Повторю, что во времена социализма на место захоронения можно было попасть через люк. В 2000 году Братиславская еврейская религиозная община совместно со столичной мэрией и американским фондом, который представлял Роми Коэн, достигли договоренности, что на этом месте будет построен мавзолей. Проект подготовил архитектор Квасница, координатором был Петер Салнер. В результате появился памятник, соответствующий всем канонам иудаизма. Для евреев он стал одним из самых почитаемых мест на территории Братиславы.
1: Много интересного нам рассказал Петер Салнер, научный сотрудник Института этнологии и социальной антропологии Словацкой академии наук. Его исследования связаны с еврейской проблематикой. Первый вопрос, который я задала господину Салнеру, был связан с приходом Хатама Софера в Братиславу.
4: Говорят, что это было Божье провидение. Хатам Софер родился в 1762 году во Франкфурте-на-Майне. Он был гениальным ребенком. Когда ему было 6 лет, он уже знал наизусть почти всю Тору и Талмуд. Став раввином, он не остался в своем родном городе. Вместе с учителем Натаном Аглером они путешествовали по Германии, Чехии, Австрии. В 1806 году Хатам Софер прибыл в Братиславу. Этому предшествовали интересные события. В нашем городе тогда в течение 5 лет не было своего раввина. Жители не могли договориться, кто им станет. Пришлось провести жеребьевку. Победителем стал Хатам Софер. Он прожил в нашем городе до самой смерти, до 1739 года. Раввин был всесторонним человеком. Был не только комментатором Торы и Талмуда, он также преподавал в Братиславской ешиве, сочинял стихи, решал насущные проблемы еврейской общины. Необходимо подчеркнуть, что в то время в Центральной Европе Пресбургская или Братиславская ешива стала самой известной и уважаемой школой раввинов. А что касается его личной жизни, то он был женат 3 раза, и только во втором браке у него родилось 11 детей. Первый появился на свет, когда ему было уже больше 50 лет. Хатам Софер также добился того, что после его смерти братиславскими раввинами стали его потомки. В результате возникла династия Софер. Это связано с одним интересным фактом. Хатам Софер был раввином в Братиславе на протяжении 33 лет. Подобная история повторилась с его сыном и внуком. Очередным раввином в 1905 году стал правнук, его звали Акива Шрайбер. Но он не умер. В 1938 году появилась угроза того, что вековая традиция будет нарушена. Раввин из рода Хатама Софера принял решение добровольно покинуть свой пост, а на его место пришел сын. Но это уже было связано со страшным периодом фашизма и гонениями на евреев. Многочисленная семья раввинов уехала в Палестину. Там они основали Пресбургер-Ешиву, то есть Братиславскую Ешиву.
1: Наш следующий гость – фотограф, писательница Верка Каменицка, автор книги под названием «Хатам Софер» или «Моя таинственная встреча с раввином». Детство пани Верки приходилось на 50-е годы 20 века.
5: Когда мне было 5 лет, то мы были на прогулке с папой. Мы гуляли по Братиславской набережной. Вдруг посередине тротуара мы увидели открытый люк. Вместе с папой мы спустились под землю. Это был неповторимый момент, который я запомнила на всю жизнь. Мы попали в темное помещение, в котором горели свечи. Там находились мужчины, облаченные в темные одежды, молились, раскачиваясь. Отец мне объяснил, что это евреи, которые пришли молиться у могилы Хатама Софера. Позже он мне рассказал, кто такой Хатам Софер. На протяжении долгих лет я думала, что все это был сон или сказка, которую мне рассказал папа. В настоящее время это место могут посещать не только еврейские верующие, но о посещении нужно заранее договориться и, безусловно, соблюдать все правила.
1: Госпожа Каменицка дала разъяснение относительно того, что собой представляет место захоронения Хатам Софера.
6: Это уникат в том же.
5: Его уникальность заключается в том, что здесь было старое кладбище, которое появилось в 17 веке. Там покоятся самые уважаемые представители ортодоксального иудаизма. Причем место, на котором находится кладбище, принадлежит еврейской религиозной общине. Это связано с тем, что евреи не могут быть похоронены в земле, которая им не принадлежит. Это кладбище было действующим до середины 19 века. Захоронение Хатам Софера можно считать одним из последних.
1: Иногда в нашей жизни происходят необычные события, которые довольно трудно объяснить. В данном случае необходимо напомнить о трагических событиях 30-40-х годов 20 века, о Холокосте. Как могло произойти, что это кладбище тогда не было стерто с лица земли, в прямом смысле слова? Это чудо или за этим скрывается что-то другое?
6: При нас уже это таемное,
5: мы можем воспринимать этот факт факт как что-то таинственное. В свое время господин Салнер объяснил это так. Конечно, это чудо, но за него пришлось дорого заплатить. В Словакии уже в начале 40-х годов прошлого века еврейских граждан начали отправлять в концлагеря. Но все-таки нашлись храбрые люди, которым удалось собрать крупную сумму денег. Взятку передали ответственным чиновникам. Поэтому удалось сохранить на первоначальном месте самые важные могилы. Остальные были перенесены на новое кладбище. Чудо заключается в том, что все-таки удалось сохранить очень важную страницу нашей истории. В Братиславу к этим могилам приезжают люди со всего мира, несмотря на вероисповедание. И все выражают восхищение тем фактом, что это уникальное кладбище удалось сохранить.
7: Безусловно, возникает вопрос, почему старинное кладбище оказалось под землей. Все объясняется очень просто.
5: Кладбище находится вблизи Дуная. В старину набережную часто затапливало. В 40-е годы 20 века было принято решение, что напротив кладбища, ближе к реке, будет построен выставочный комплекс. Было необходимо поднять набережную и прилегающую к ней дорогу. В результате старинное кладбище оказалось под землей. Пришлось его окружить стеной и возвести потолок из бетона.
7: Прошли годы. Верка Каменицка стала фотографом. И ее совсем молоденькую девушку пригласили сделать фотографии подземного кладбища.
5: Для меня было большой честью работать над этим проектом. Под землей я провела несколько дней. Фотографировать пришлось на корточках. Почти все время могилы мы освещали фонариками. Фотографировала я со вспышкой. Как ни странно, фотографии получились очень хорошие. И я счастлива, что спустя годы мне удалось на основе этих фотографий подготовить выставку, которая потом демонстрировалась во многих странах мира, в Европе, Америке и, конечно, в Иерусалиме. С детства меня очень увлекало все, что было связано с Хатамом Софером. Повзрослев, я стала более основательно заниматься этой темой. Изучала литературу, архивные материалы. Времена изменились. Теперь женщина может заниматься всем, чем хочет. Безусловно, во времена Хатама Софера у еврейских женщин не было таких прав. Я решила в популярной форме написать книжку, посвященную этому раввину. В 2022 году появилась эта книжка-сказка.
7: А сейчас мы вновь предоставляем слово Петеру Салнеру, научному сотруднику Института этнологии и социальной антропологии Словацкой академии наук. Прошли годы, и вот на месте погребения Хатама Софера появился мавзолей.
4: Во время Второй мировой войны было принято решение проложить туннель, но один из его выходов должен был находиться прямо над захоронением. Поэтому возникла угроза его ликвидации. К счастью, приложив большие усилия, все-таки удалось сохранить 23 могилы.
8: В 2001-2002
4: годах Международный комитет по сохранению захоронений братиславских мудрецов со штаб-квартирой в Нью-Йорке, Братиславская мэрия и еврейская и религиозная община Братиславы достигли договоренности о возведении на этом месте мавзолея. Был утвержден проект словацкого архитектора Мартина Квасницы. Я также хочу отметить, что архитектор Квасница является католиком. Что касается этого проекта, то в нем были соблюдены все принципы иудаизма. За процессом наблюдал господин Турм из Израиля. Хочу отметить несколько важных требований, которые было необходимо соблюдать. Памятник не мог стоять на фундаменте. Кроме того, все могилы должны были остаться на своем месте. Очень трудно было устранить толстую бетонную крышу, которая в течение десятилетий закрывала захоронение. Для этого был использован специальный механизм. Распиленные части крыши теперь находятся на территории мавзолея. Такое решение принял Международный комитет, учитывая тот факт, что крышу установили над могилой Хатама Софера. Хочу привести еще один интересный факт. Две словацкие строительные фирмы соблюдали все каноны иудаизма. Их работа была оценена самым высоким образом. Произошел интересный случай. Во время строительства одна из фирм не была согласна с мнением главного раввина Страсбурга Штрезингера. В результате оказалось, что именно строители были правы. Было очень интересно наблюдать за тем, как представители двух разных культур, двух разных религий могли успешно сотрудничать.
7: Своими воспоминаниями со мной также поделилась Мария Михалкова. Вы коренной житель Братиславы. Знали ли вы в детстве, в юности и в более позднем возрасте о том, что существует такое захоронение, захоронение Хатама Софера?
9: И это правда, родилась в Братиславе.
10: Действительно, я родилась в Братиславе. Но что касается еврейской Братиславы, то об этой странице истории я практически ничего не знала. И это касалось не только меня. Об этом просто-напросто не говорили. Я посещала школу, которая находилась под замком, вблизи Еврейской улицы. Из этого названия мы поняли, что именно там когда-то существовало еврейское гетто. А вниз по улице к Дунаю, на Рыбной площади, возвышалось здание синагоги. Для нас, детей, это строение, построенное в XIX веке, вызывало интерес. Оно нам казалось экзотическим. Конечно, мы были в курсе и о том, что в городе существовало еврейское кладбище, но оно тоже нам казалось таинственным. Мы знали, что когда строили туннель, то его часть оказалась под землей, а часть, которая осталась на холме, была отделена от дороги высокой стеной. О Хаттаме Софере узнала годы спустя, повзрослев. Тогда я стала более подробно изучать историю нашего города. Кроме того, пришлось отвечать на вопросы детей. В те годы вход на место погребения был незаметным. Нужно было знать, что под землей находится захоронение. Догадаться об этом было невозможно. Первый раз я попала туда уже взрослой, в 80-е годы. Я очень рада, что в Братиславе появился мавзолей Хатама Софера. Это очень впечатляющий памятник. Когда я прихожу к этому месту, мурашки по коже бегают. Большая, высокая, черная, прямоугольная конструкция как бы напоминает о концлагерях, о газовых печах. Очень хорошо, что памятник появился, и сюда могут приходить люди».
7: А завершит наше повествование Петер Салнер.
8: Первоначально на это кладбище приходили только раввины. Но когда возник мемориал, он стал одним из самых интересных братиславских памятников. Сюда приезжают гости со всего мира. Например, мемориал посетили израильские президенты и министры Хиллари Клинтон, лауреат Нобелевской премии Роберт Алман, глава ЮНЕСКО. Для кого-то это интересная туристическая достопримечательность, а для кого-то – святое место. Я ценю тот факт, что руины превратились в уникальный уголок Братиславы, куда приходят жители столицы, туристы, верующие и атеисты.
0: Музыкальные перекрестки.

0: Эта мелодия, неразрывно связанная с международным фестивалем «Братиславская музыкальная лира», впервые прозвучала 23 июня 1966 года, то есть 60 лет назад. В Чехословакии этот новый музыкальный фестиваль стал главным праздником современной популярной музыки. Идею проводить такой фестиваль предложили композиторы Ян Сивачек и Павел Зеленай. Их вдохновил итальянский фестиваль «Сан-Ремо», польский «Сопот» и, конечно, фестиваль «Евровидение». Они провели сложную работу, увенчавшуюся успехом, так как вскоре фестиваль вошел в список европейской фестивальной элиты. Наш коллега по радио, великолепный журналист Павел Зеленай, который, к сожалению, скончался совсем недавно, в свое время поделился воспоминаниями.
1: Мы с Яном Сивачиком часами обсуждали словацкую популярную музыку, спорили о том, чего ей не хватает, рассматривали много других вопросов, связанных с этой неисчерпаемой темой. Тогда мы в Союзе словацких композиторов возглавляли рабочую группу, отвечающую за популярную музыку. Уже сейчас, вспоминая те времена, думаю, что решение организовать такой фестиваль в Братиславе было очень смелым. Признаюсь, что мы и не предполагали, что нам все-таки удастся реализовать нашу идею.
0: Однако проект был принят, поэтому нужно было начать подготовку фестиваля.
2: Решили мы виртуальные ситуации.
1: Мы много фантазировали. Кто-то выдвигал какую-то идею, а потом ее защищал, а кто-то, наоборот, ее критиковал. Потом менялись местами. В итоге мы пришли к выводу, что нам следует проводить ежегодный чехословацкий, а еще лучше международный музыкальный фестиваль. Решили, что он должен длиться в течение 4 дней. Это была очень смелая идея. Ведь у нас не было опыта, что касается проведения таких масштабных мероприятий. Однако мы подали заявку на его проведение. Нужно было подготовить проект, и он был представлен 15 октября 1964 года. Первый фестиваль состоялся в 1966 году.
0: Как появилось название нового фестиваля? И об этом нам тоже в свое время рассказал Павел Зеленай.
1: С названием была связана сложная история. Первоначально он назывался «Международный фестиваль популярной песни». Его победители получали приз в виде лиры. Наверное, поэтому публика стала называть фестиваль «Братиславская лира». Такая ситуация продолжалась 2 года. Именно тогда все поняли, что фестиваль пользуется популярностью, хорошо себя зарекомендовал, некоторые высокопоставленные чиновники даже начали поговаривать о том, что проводить его нужно не только в Братиславе, но и в других городах Чехословакии. Но Янко Сивачек и я хотели, чтобы фестиваль проходил именно в Братиславе. Поэтому тогда мы и решили назвать его «Братиславская лира». Это была наша попытка связать фестиваль с Братиславой. И нам это удалось.
0: Конечно, было интересно узнать, кто в самом начале отбирал песни для конкурса.
2: Выборовая порота.
1: У нас работало специальное жюри. Его возглавлял чешский композитор Зденек Петр. В первый год жюри выбрало 12 чешских и 12 словацких песен. В правилах конкурса было закреплено именно такое соотношение. Исполнителей оценивало профессиональное жюри. Его председателем был выдающийся музыкант и дирижер Карел Влах.
0: На первом фестивале «Братиславская лира» первое место было присуждено песне словацкого автора, которую исполнил на словацком языке будущая звезда чехословацкой эстрады чех Карел Гот.

Сейчас, друзья, прозвучала песня-победительница «У меня есть сказочный дом». Автор текста – Элишка Еленкова. Рассказала о ее создании в одном из интервью. Музыка и тексты песен были отправлены в Прагу для рассмотрения и утверждения комиссии, говорила Элишка Еленкова. Потом Карел Готт выбрал для исполнения именно «Сказочный дом». Готт потом сказал, что это была очень современная песня. Второе место в 1966 году заняли Эленка Вондрачкова и Марта Кубишева. Они исполнили песню «О бэйби бэйби». А любимцу публики Вальдемару Матушке на фестивале присудили третье место. Им исполненная песня называлась «Уж мудрый чинжак сгас», то есть потух, свет в синем доме. В течение десятилетия Братиславская лира была популярным фестивалем, на котором встречались как чехословацкие, так и зарубежные исполнители. Этот сюжет мы завершим песней в исполнении словацкой певицы Ганы Хегеровой. Она была одной из фаворитов первого конкурса. К сожалению, Гана тогда заболела и не смогла выступить. Мы предлагаем вашему вниманию песню, которую Гана Хегерова подготовила для первого фестиваля «Братиславская лира». Она называется «Черт возьми смуток», «Черт забери мою грусть».

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут, мои коллеги Таня Житникова, Володя Веселов и Андрей Шевченко, а также Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наши искренние пожелания удачной новой недели. Агой!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас этот прекрасный летний воскресный день. Друзья, во время каникул и отпусков мы позволили себе изменить структуру нашей воскресной передачи. Итак, после анонса в эфир выйдет сюжет под названием «Таинственная Словакия». Надеюсь, что история, связанная со старинной Братиславой, вам понравится. А во второй части передачи вы услышите очередной музыкальный выпуск. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск. У Братиславы многовековая история. Первое письменное упоминание о ней относится к началу X века. Несмотря на многолетние археологические и исторические исследования, некоторые места в старой части города и события, связанные с ними, окутаны тайнами и легендами. Мы перенесем вас в одно из загадочных мест, которое находится на набережной Дуная. Мы расскажем вам о выдающемся раввине и теологе Хатаме Софере. Первым к микрофону я пригласила директора Музея еврейской культуры Михала Ваника. В начале нашей встречи я попросила его рассказать, когда в старой Братиславе возник еврейский квартал.
2: В году 1600 возникла под градом та часть.
3: В 1600 году под градом возникает часть, которую стали называть еврейским кварталом. Именно здесь разрешили селиться евреям. Что касается нашего музея, то он расположен на Еврейской улице. Старинных зданий, связанных с иудаизмом, сохранилось очень мало. В одном из них находится наш музей. Здание было возведено в 17 веке. Музей еврейской культуры входит в состав Словацкого национального музея. Наша главная задача – рассказывать об истории и традициях еврейского народа, проживающего на территории нашей страны.
1: Но затем я попросила рассказать директора Ваника о таинственном месте. Оно связано с раввином Рав Моше Софером, известным как Хатам Софер.
3: Когда мы встречаемся с чем-то неизвестным, то это, на первый взгляд, может показаться таинственным. Мои детские годы прошли вблизи нынешнего мавзолея Хатама Софера. 80-е годы прошлого века это место действительно многим казалось таинственным. Люди и не знали, и не понимали, почему именно здесь, под землей, находится какое-то захоронение. Все здесь выглядело очень обыденно. На уровне земли находился обычный люк, похожий на канализационный. Но в определенное время года там вдруг появлялись бородатые мужчины, облаченные в темные одежды. На их головах возвышались черные шляпы. Они через этот люк опускались под землю. Наверное, 99% свидетелей этого события не понимали, что происходит у них на глазах. Кроме того, там тогда пролегали трамвайные пути. Горожане стояли на остановке, и никто не мог предположить, что под их ногами находится могила одного из самых известных раввинов в мире.
1: Господин Ваник пояснил, что на этом месте произошло в середине 20 века.
2: В 1942
3: году здесь начали строить туннель. Было принято решение кладбище ликвидировать. К счастью, еврейской общине удалось отстоять 23 могилы, в которых покоились ее самые известные представители. Тогда был сделан бетонный саркофаг, покрытый крышей. Повторю, что во времена социализма на место захоронения можно было попасть через люк. В 2000 году Братиславская еврейская религиозная община совместно со столичной мэрией и американским фондом, который представлял Роми Коэн, достигли договоренности, что на этом месте будет построен мавзолей. Проект подготовил архитектор Квасница, координатором был Петер Салнер. В результате появился памятник, соответствующий всем канонам иудаизма. Для евреев он стал одним из самых почитаемых мест на территории Братиславы.
1: Много интересного нам рассказал Петер Салнер, научный сотрудник Института этнологии и социальной антропологии Словацкой академии наук. Его исследования связаны с еврейской проблематикой. Первый вопрос, который я задала господину Салнеру, был связан с приходом Хатама Софера в Братиславу.
4: Говорят, что это было Божье провидение. Хатам Софер родился в 1762 году во Франкфурте-на-Майне. Он был гениальным ребенком. Когда ему было 6 лет, он уже знал наизусть почти всю Тору и Талмуд. Став раввином, он не остался в своем родном городе. Вместе с учителем Натаном Аглером они путешествовали по Германии, Чехии, Австрии. В 1806 году Хатам Софер прибыл в Братиславу. Этому предшествовали интересные события. В нашем городе тогда в течение 5 лет не было своего раввина. Жители не могли договориться, кто им станет. Пришлось провести жеребьевку. Победителем стал Хатам Софер. Он прожил в нашем городе до самой смерти, до 1739 года. Раввин был всесторонним человеком. Был не только комментатором Торы и Талмуда, он также преподавал в Братиславской ешиве, сочинял стихи, решал насущные проблемы еврейской общины. Необходимо подчеркнуть, что в то время в Центральной Европе Пресбургская или Братиславская ешива стала самой известной и уважаемой школой раввинов. А что касается его личной жизни, то он был женат 3 раза, и только во втором браке у него родилось 11 детей. Первый появился на свет, когда ему было уже больше 50 лет. Хатам Софер также добился того, что после его смерти братиславскими раввинами стали его потомки. В результате возникла династия Софер. Это связано с одним интересным фактом. Хатам Софер был раввином Братиславе на протяжении 33 лет. Подобная история повторилась с его сыном и внуком. Очередным раввином в 1905 году стал правнук, его звали Акива Шрайбер. Но он не умер в 1938 году, появилась угроза того, что вековая традиция будет нарушена. Раввин из рода Хатама Софера принял решение добровольно покинуть свой пост, а на его место пришел сын. Но это уже было связано со страшным периодом фашизма и гонениями на евреев. Многочисленная семья раввинов уехала в Палестину. Там они основали Пресбургер Ешиву, то есть Братиславскую Ешиву.
1: Наш следующий гость – фотограф, писательница Верка Каменицка, автор книги под названием «Хатам Софер» или «Моя таинственная встреча с раввином». Детство пани Верки приходилось на 50-е годы 20 века.
5: Когда мне было 5 лет, то мы были на прогулке с папой. Мы гуляли по Братиславской набережной. Вдруг посередине тротуара мы увидели открытый люк. Вместе с папой мы спустились под землю. Это был неповторимый момент, который я запомнила на всю жизнь. Мы попали в темное помещение, в котором горели свечи. Там находились мужчины, облаченные в темные одежды, молились, раскачиваясь. Отец мне объяснил, что это евреи, которые пришли молиться у могилы Хатама Софера. Позже он мне рассказал, кто такой Хатам Софер. На протяжении долгих лет я думала, что все это был сон или сказка, которую мне рассказал папа. В настоящее время это место могут посещать не только еврейские верующие, но о посещении нужно заранее договориться и, безусловно, соблюдать все правила.
1: Госпожа Каменицка дала разъяснение относительно того, что собой представляет место захоронения Хатам Софера.
5: Его уникальность заключается в том, что здесь было старое кладбище, которое появилось в 17 веке. Там покоятся самые уважаемые представители ортодоксального иудаизма. Причем место, на котором находится кладбище, принадлежит еврейской религиозной общине. Это связано с тем, что евреи не могут быть похоронены в земле, которая им не принадлежит. Это кладбище было действующим до середины 19 века. Захоронение Хатам Софера можно считать одним из последних.
1: Иногда в нашей жизни происходят необычные события, которые довольно трудно объяснить. В данном случае необходимо напомнить о трагических событиях 30-40-х годов 20 века, о Холокосте. Как могло произойти, что это кладбище
5: тогда не было стерто с лица земли в прямом смысле слова, это чудо или за этим скрывается что-то другое? Мы можем воспринимать этот факт как что-то таинственное. В свое время господин Салнер объяснил это так. Конечно, это чудо, но за него пришлось дорого заплатить. В Словакии уже в начале 40-х годов прошлого века еврейских граждан начали отправлять в концлагеря. Но все-таки нашлись храбрые люди, которым удалось собрать крупную сумму денег. Взятку передали ответственным чиновникам. Поэтому удалось сохранить на первоначальном месте самые важные могилы. Остальные были перенесены на новое кладбище. Чудо заключается в том, что все-таки удалось сохранить очень важную страницу нашей истории. В Братиславу к этим могилам приезжают люди со всего мира, несмотря на вероисповедание. И все выражают восхищение тем фактом, что это уникальное кладбище удалось сохранить.
1: Безусловно, возникает вопрос, почему старинное кладбище оказалось под землей. Все объясняется очень просто.
5: Кладбище находится вблизи Дуная. В старину набережную часто затапливало. В 40-е годы 20 века было принято решение, что напротив кладбища, ближе к реке, будет построен выставочный комплекс. Было необходимо поднять набережную и прилегающую к ней дорогу. В результате старинное кладбище оказалось под землей. Пришлось его окружить стеной и возвести потолок из бетона.
1: Прошли годы, Верка Каменицка стала фотографом, и ее совсем молоденькую девушку пригласили сделать фотографии подземного кладбища.
5: Для меня было большой честью работать над этим проектом. Под землей я провела несколько дней. Фотографировать пришлось на корточках. Почти все время могилы мы освещали фонариками. Фотографировала я со вспышкой. Как ни странно, фотографии получились очень хорошие. И я счастлива, что спустя годы мне удалось на основе этих фотографий подготовить выставку, которая потом демонстрировалась во многих странах мира, в Европе, Америке и, конечно, в Иерусалиме. С детства меня очень увлекало все, что было связано с Хатамом Софером. Повзрослев, я стала более основательно заниматься этой темой. Изучала литературу, архивные материалы. Времена изменились. Теперь женщина может заниматься всем, чем хочет. Безусловно, во времена Хатама Софера у еврейских женщин не было таких прав. Я решила в популярной форме написать книжку, посвященную этому раввину. В 2022 году появилась эта книжка-сказка.
1: А сейчас мы вновь предоставляем слово Петеру Салнеру, научному сотруднику Института этнологии и социальной антропологии Словацкой академии наук. Прошли годы, и вот на месте погребения Хатама Софера появился мавзолей.
4: Во время Второй мировой войны было принято решение проложить туннель, но один из его выходов должен был находиться прямо над захоронением. Поэтому возникла угроза его ликвидации. К счастью, приложив большие усилия, все-таки удалось сохранить 23 могилы. В 2001-2002 годах Международный комитет по сохранению захоронений братиславских мудрецов со штаб-квартирой в Нью-Йорке, Братиславская мэрия и еврейская и религиозная община Братиславы достигли договоренности о возведении на этом месте мавзолея. Был утвержден проект словацкого архитектора Мартина Квасницы. Я также хочу отметить, что архитектор Квасница является католиком. Что касается этого проекта, то в нем были соблюдены все принципы иудаизма. За процессом наблюдал господин Турм из Израиля. Хочу отметить несколько важных требований, которые было необходимо соблюдать. Памятник не мог стоять на фундаменте. Кроме того, все могилы должны были остаться на своем месте. Очень трудно было устранить толстую бетонную крышу, которая в течение десятилетий закрывала захоронение. Для этого был использован специальный механизм. Распиленные части крыши теперь находятся на территории мавзолея. Такое решение принял Международный комитет, учитывая тот факт, что крышу установили над могилой Хатама Софера. Хочу привести еще один интересный факт. Две словацкие строительные фирмы соблюдали все каноны иудаизма. Их работа была оценена самым высоким образом. Произошел интересный случай. Во время строительства одна из фирм не была согласна с мнением главного раввина Страсбурга Штрезингера. В результате оказалось, что именно строители были правы. Было очень интересно наблюдать за тем, как представители двух разных культур, двух разных религий могли успешно сотрудничать.
1: Своими воспоминаниями со мной также поделилась Мария Михалкова. Вы коренной житель Братиславы. Знали ли вы в детстве, в юности и в более позднем возрасте о том, что существует такое захоронение, захоронение Хатама Софера?
6: И это правда, народила сам в Братиславе.
7: Действительно, я родилась в Братиславе. Но что касается еврейской Братиславы, то об этой странице истории я практически ничего не знала. И это касалось не только меня. Об этом просто-напросто не говорили. Я посещала школу, которая находилась под замком, вблизи Еврейской улицы. Из этого названия мы поняли, что именно там когда-то существовало еврейское гетто. А вниз по улице к Дунаю, на Рыбной площади, возвышалось здание синагоги. Для нас, детей, это строение, построенное в XIX веке, вызывало интерес. Оно нам казалось экзотическим. Конечно, мы были в курсе и о том, что в городе существовало еврейское кладбище, но оно тоже нам казалось таинственным. Мы знали, что когда строили туннель, то его часть оказалась под землей, а часть, которая осталась на холме, была отделена от дороги высокой стеной. О Хатаме Софере узнала годы спустя, повзрослев. Тогда я стала более подробно изучать историю нашего города. Кроме того, пришлось отвечать на вопросы детей. В те годы вход на место погребения был незаметным. Нужно было знать, что под землей находится захоронение. Догадаться об этом было невозможно. Первый раз я попала туда уже взрослой, в 80-е годы. Я очень рада, что в Братиславе появился мавзолей Хатама Софера. Это очень впечатляющий памятник. Когда я прихожу к этому месту, мурашки по коже бегают. Большая, высокая, черная, прямоугольная конструкция как бы напоминает о концлагерях, о газовых печах. Очень хорошо, что памятник появился, и сюда могут приходить люди».
1: А завершит наше повествование Петер Салнер.
4: Первоначально на это кладбище приходили только раввины. Но когда возник мемориал, он стал одним из самых интересных братиславских памятников. Сюда приезжают гости со всего мира. Например, мемориал посетили израильские президенты и министры Хиллари Клинтон, лауреат Нобелевской премии Роберт Алман, глава ЮНЕСКО. Для кого-то это интересная туристическая достопримечательность, а для кого-то – святое место. Я ценю тот факт, что руины превратились в уникальный уголок Братиславы, куда приходят жители столицы, туристы, верующие и атеисты.
0: Музыкальные перекрестки –

0: Эта мелодия, неразрывно связанная с международным фестивалем «Братиславская музыкальная лира», впервые прозвучала 23 июня 1966 года, то есть 60 лет назад. В Чехословакии этот новый музыкальный фестиваль стал главным праздником современной популярной музыки. Идею проводить такой фестиваль предложили композиторы Ян Сивачек и Павел Зеленай. Их вдохновил итальянский фестиваль «Сан-Ремо», польский «Сопот» и, конечно, фестиваль «Евровидение». Они провели сложную работу, увенчавшуюся успехом, так как вскоре фестиваль вошел в список европейской фестивальной элиты. Наш коллега по радио, великолепный журналист Павел Зеленай, который, к сожалению, скончался совсем недавно, в свое время поделился воспоминаниями.
1: Мы с Яном Сивачиком часами обсуждали словацкую популярную музыку, спорили о том, чего ей не хватает, рассматривали много других вопросов, связанных с этой неисчерпаемой темой. Тогда мы в Союзе словацких композиторов возглавляли рабочую группу, отвечающую за популярную музыку. Уже сейчас, вспоминая те времена, думаю, что решение организовать такой фестиваль в Братиславе было очень смелым. Признаюсь, что мы и не предполагали, что нам все-таки удастся реализовать нашу идею.
0: Однако проект был принят, поэтому нужно было начать подготовку фестиваля.
2: Решили мы виртуальные ситуации.
1: Мы много фантазировали. Кто-то выдвигал какую-то идею, а потом ее защищал, а кто-то, наоборот, ее критиковал. Потом менялись местами. В итоге мы пришли к выводу, что нам следует проводить ежегодный чехословацкий, а еще лучше международный музыкальный фестиваль. Решили, что он должен длиться в течение 4 дней. Это была очень смелая идея. Ведь у нас не было опыта, что касается проведения таких масштабных мероприятий. Однако мы подали заявку на его проведение. Нужно было подготовить проект, и он был представлен 15 октября 1964 года. Первый фестиваль состоялся в 1966 году.
0: Как появилось название нового фестиваля? И об этом нам тоже в свое время рассказал Павел Зеленай.
1: С названием была связана сложная история. Первоначально он назывался «Международный фестиваль популярной песни». Его победители получали приз в виде лиры. Наверное, поэтому публика стала называть фестиваль «Братиславская лира». Такая ситуация продолжалась 2 года. Именно тогда все поняли, что фестиваль пользуется популярностью, хорошо себя зарекомендовал, некоторые высокопоставленные чиновники даже начали поговаривать о том, что проводить его нужно не только в Братиславе, но и в других городах Чехословакии. Но Янко Сивачек и я хотели, чтобы фестиваль проходил именно в Братиславе. Поэтому тогда мы и решили назвать его «Братиславская лира». Это была наша попытка связать фестиваль с Братиславой. И нам это удалось.
0: Конечно, было интересно узнать, кто в самом начале отбирал песни для конкурса.
2: Выборова порота.
1: У нас работало специальное жюри. Его возглавлял чешский композитор Зденек Петр. В первый год жюри выбрало 12 чешских и 12 словацких песен. В правилах конкурса было закреплено именно такое соотношение. Исполнителей оценивало профессиональное жюри. Его председателем был выдающийся музыкант и дирижер Карел Плах.
0: На первом фестивале «Братиславская лира» первое место было присуждено песне словацкого автора, которую исполнил на словацком языке будущая звезда чехословацкой эстрады чех Карел Готт.

Сейчас, друзья, прозвучала песня-победительница «У меня есть сказочный дом». Автор текста Элишка Еленкова рассказала о ее создании в одном из интервью. Музыка и тексты песен были отправлены в Прагу для рассмотрения и утверждения комиссии, говорила Элишка Еленкова. Потом Карел Готт выбрал для исполнения именно «Сказочный дом». Готт потом сказал, что это была очень современная песня. Второе место в 1966 году заняли Эленка Вондрачкова и Марта Кубишева. Они исполнили песню «О бэйби бэйби». А любимцу публики Вальдермар Мару Матушке на фестивале присудили третье место. Им исполненная песня называлась «Уж мудрый чинжак сгас», то есть «Потух, свет в синем доме». В течение десятилетия Братиславская лира была популярным фестивалем, на котором встречались как чехословацкие, так и зарубежные исполнители. Этот сюжет мы завершим песней в исполнении словацкой певицы Ганы Гегеровой. Она была одной из фаворитов первого конкурса. К сожалению, Гана тогда заболела и не смогла выступить. Мы предлагаем вашему вниманию песню, которую Гана Гегерова подготовила для первого фестиваля «Братиславская лира». Она называется «Черт возьми смуток», «Черт забери мою грусть».

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут, мои коллеги Таня Житникова, Володя Веселов и Андрей Шевченко, а также Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наши искренние пожелания удачной новой недели. Агой!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини в своей торжественной речи по случаю 82-й годовщины Словацкого национального восстания выразил глубокую благодарность всем героям словацкого антифашистского сопротивления. Именно в эти годы начало формироваться новое, гордое, историческое самосознание словацкой нации. Не будем забывать об этом и будем вдохновляться героизмом участников Словацкого национального восстания, сказал президент Петр Пеллегрини. Он считает исторический акт принятия Рождественского соглашения в декабре 1943 года моральным и политическим примером для нынешнего расколотого общества. Словацкое национальное восстание – самое значительное событие современной истории Словакии. Однако борьба за его интерпретацию продолжается. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо в своей речи по случаю празднования 82-й годовщины восстания заявил, что хотя нацизм был побежден на полях сражений Второй мировой войны, он никогда не был искоренен из сознания людей. Роберт Фицо раскритиковал создание воинственной атмосферы и ненависти, особенно по отношению к России. Он считает, что без России в Европе невозможно обеспечить безопасность и мир. Да, Россию нужно критиковать, когда она совершает ошибки, но ее нельзя демонизировать и вытеснять из Европы, сказал Роберт Фицо. «Евросоюз – это мирный проект, а не средство борьбы с Россией», сказал премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо. Для солдат, начинающих свою карьеру и принимающих воинскую присягу на защиту своей родины, нет лучшего места, чем Банска-Быстрица – сердце Словацкого национального восстания. Об этом заявил министр обороны Словацкой Республики Роберт Калиняк во время празднования 82-й годовщины Словацкого национального восстания. Примерно 500 будущих солдат армии Словакии приняли военную присягу при мемориале Словацкого национального восстания в городе Банска-Быстрица. В воскресенье 30 августа, накануне Дня Конституции, в Братиславе прошел День открытых дверей в президентском дворце и парламенте. В здании Национального совета республики посетители смогли осмотреть зал заседаний, посетить Братиславский замок, увидеть выступления служащих силовых структур. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар принял министра иностранных дел Японии Матеги. Это первый визит японского дипломата в Словакию за последние 19 лет. Основные темы двусторонних переговоров – дальнейшее развитие традиционно дружественных словацко-японских отношений, укрепление политико-экономического сотрудничества, а также возможность поднятия взаимных отношений до уровня стратегического партнерства. Исполнилось ровно 90 лет со дня первой радиопередачи «Радио для словаков и чехов, живущих за границей». Это произошло 31 августа 1936 года, ровно в 10 часов утра, из студии Чехословацкого радио в Праге. Целью зарубежной передачи было установление контактов между словаками и чехами в их странах, а также привлечение соотечественников в качестве послов за рубежом. Помимо словацкого и чешского языков, по радио вещали также на английском и французском. Преемниками этой передачи являются нынешние национальные радиопрограммы «Радио Словакия Интернешнл» и «Радио Прага Интернешнл».
0: Тема дня.
2: Словацкая дипломатия за более чем три десятилетия прошла большой путь и сегодня активно отстаивает интересы страны, выстраивает партнерство и заметно присутствует на международной арене. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар по случаю Дня словацкой дипломатии. Министр напомнил, что 36 лет назад, 28 августа 1990 года, было создано Министерство международных отношений Словацкой Республики, предшественник нынешнего внешнеполитического ведомства. По словам Бланера, еще до появления независимой государственности Словакия начала формировать собственную дипломатическую службу и закладывать основы суверенной внешней политики. Он отметил, что в начале 90-х перед страной стояла непростая задача – фактически с нуля создать дипломатическую сеть молодого государства. В 1993 году Словакия начинала с 52 действующих посольств и 4 постоянных миссий. Сегодня у страны уже 82 зарубежных дипломатических представительства, 68 посольств, 7 миссий при международных организациях и 7 генеральных консульств. Кроме того, работают 10 словацких институтов и одно словацкое экономическое и культурное бюро. Бланер подчеркнул, что сегодня Словакия – это суверенное и уважаемое государство, которое способно уверенно продвигать свои позиции и развивать международные связи. Особое внимание министр обратил на нынешний год. С июля Словакия председательствует в Вышеградской группе и намерена укреплять практическое региональное сотрудничество, а также развивать формат В4+, с партнерами из разных частей мира. Одновременно Братислава продолжает активную кампанию за избрание непостоянным членом Совета безопасности ООН на период 2028-2029 годов. В словацком внешнеполитическом ведомстве это называют одной из важнейших международных задач страны. Бланер вновь подчеркнул, что Братислава придерживается курса на активную суверенную внешнюю политику, ориентированную, как он выразился, на все 4 стороны света. Иными словами, Словакия намерена укреплять отношения с традиционными партнерами, но одновременно искать и новые возможности для политического и экономического сотрудничества там, где это отвечает интересам государства и его граждан. Отдельно глава МИД поблагодарил всех, кто обеспечивает работу словацкой внешней службы, дипломатов, а также административных, экспертных и технических сотрудников в самой Словакии и в зарубежных представительствах страны. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. 31 августа 1970 года началось общенациональное вещание радиостанции «Гвезда», заменившей ранее вещавшую на ее частоте станцию «Ческо-Словенско». Об этом мы расскажем в нашем первом сюжете. Затем мы поговорим о состоявшемся в конце июля в словацком городке Пуканец ежегодном фестивале, посвященном уникальной шелковице черной. В нашей программе будет звучать словацкая музыка, которую для вас подобрал музыкальный редактор Раду Мирмеша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: 31 августа – памятная дата в истории Чехословацкого радио. В этот день полвека назад начала вещание радиостанция «Гвезда» или по-чешски «Гвезда». Для миллионов слушателей она стала частью повседневной жизни, а для истории медиа – заметным символом своей эпохи. Это была не просто еще одна волна в эфире. «Гвезда» создавалась как важная часть общего чехословацкого информационного пространства, где рядом звучали словацкие и чешские языки. Для слушателей Словакии и Чехии это было естественно. Один эфир – одна страна, две близкие речи, один ритм повседневной жизни. Сегодня, вспоминая начало вещания «Гвезды», важно понимать контекст времени. Станция появилась в годы, когда радио в Чехословакии оставалось одним из главных источников информации, а одновременно и сильным инструментом влияния на общество. Она заменила собой ранее вещавшую на этой волне станцию «Ческо-Словенско». Это был период, когда государство стремилось контролировать не только политическую жизнь, но и то, как именно эта жизнь звучит в эфире. Поэтому «Гвезда» с самого начала была станцией большого государственного формата. В ее эфире звучали новости, официальные комментарии, общественно-политические передачи, музыка, литературные программы, передачи для рабочих, молодежи, сельских слушателей, семейной аудитории. Это была волна, рассчитанная на очень широкую публику. На всех, кто включал радио дома, на работе, в мастерской, в учреждении, в дороге. Круглосуточная станция стала не сразу. На 24-часовой режим вещания радио «Гвезда» перешло с 1 января 1973 года. И вот с этого момента эфир действительно начал сопровождать слушателя практически постоянно. Утром, днем, вечером и ночью. О радиогвезды часто говорят как о звуковом фоне эпохи нормализации. После событий 1968 года государству было важно вернуть себе контроль над публичным пространством. И радио здесь играло особую роль. Передачи должны были не только сообщать новости, но и задавать нужную интонацию, нужную трактовку, нужный взгляд на происходящее. Однако история гвезды – это не только история идеологии. Для огромного числа людей это было просто радио их жизни. Голоса дикторов, позывные, привычная последовательность передач, музыка между выпусками новостей – все это становилось частью повседневной реальности. На радио включали утром перед работой, слушали днем, оставляли работающим вечером. И в этом смысле «Гвезда» была не только официальным голосом государства, но и голосом повседневности.
4: 21. Приношаем справи станица «Гвезда».
3: Одна из самых интересных особенностей этой станции – ее двуязычие. Словацкие и чешские языки звучали в одном эфирном пространстве рядом, естественно и без напряжения. Для тогдашней аудитории это было обычным делом. Люди свободно воспринимали обе речи, узнавали знакомые обороты, интонации, культурные отсылки. Радио помогало удерживать то общее пространство, в котором словацкая и чешская культура не расходились, а сосуществовали каждый день. О том, как внимательно при подготовке программ относились к поддержанию чистоты и правильности словацкого языка, рассказывает радиоведущий, голос которого многим знаком по дубляжам известных иностранных фильмов и сериалов, Роман Михина.
5: Вырос я в Нитре, учился в Академии исполнительских искусств в Праге, где словацкие коллеги, снимавшие документальные фильмы и нуждавшиеся в комментариях на словацком языке, постоянно спрашивали меня, где вы так хорошо научились говорить по-словацки. Странно, но только в Праге, где мы много переводили на словацкий, мы стали очень часто пользоваться чехословацким словарем. Должен сказать, что только в Праге я действительно улучшил свой словацкий.
3: Этот рассказ очень точно передает дух времени. Чехословацкое культурное пространство было общим не только на бумаге, но и в живой речи. Люди учились понимать друг друга не по учебникам, а в повседневности, в кино, на телевидении, в прессе и, конечно, в радиоэфире. Именно такие станции, как «Гвезда», делали это соседство естественным и привычным. С одной стороны, «Гвезда» была инструментом государственной коммуникации. С другой, она оставалась местом, где встречались язык, музыка, интонация времени и ощущение общей страны. Поэтому память о ней сегодня складывается из двух слоев. Первый – исторически. Станция как часть системы официального вещания эпохи нормализации. Второй – человечески. Станция как часть жизни, как звук дома, кухни, мастерской, включенного радиоприемника. И именно это сочетание делает историю «Гвезды» особенно интересной. Потому что радио почти всегда живет на двух уровнях одновременно. Оно может быть государственным по функции, но личным по восприятию. Официальным по содержанию, но глубоко интимным по воспоминаниям. Мы можем не помнить названия отдельных программ, но узнаем позывные с первых секунд. Можем не восстановить целиком сетку вещания, но мгновенно вспоминаем само ощущение эфира. Когда в конце 80-х и начале 90-х годов в Чехословакии начались большие политические перемены, изменилось и радио. Прежняя модель централизованного вещания стала быстро уходить в прошлое. Менялись редакции, названия, программные принципы, сама логика эфира. Вместе с этим постепенно уходила и та звуковая картина мира, которую много лет воплощала «Гвезда». Но дата ее старта, 31 августа, остается важной точкой отсчета. Она напоминает о времени, когда радио было по-настоящему общенациональной средой, когда одна волна могла объединять огромную аудиторию, когда рядом звучали чешские и словацкие языки, и когда несколько позывных были способны сразу обозначить не только радиостанцию, но и целую эпоху. Сегодня в мире цифровых платформ, подкастов, стриминга, бесконечного выбора, особенно ясно видно, какую роль играло тогда традиционное радио. Оно не дробило аудиторию на маленькие сегменты, а собирало ее вместе. Оно создавало общий слуховой опыт. И именно поэтому такие станции, как «Гвезда», занимают в истории особое место. Это была станция своего времени, с его идеологией, его стилем, его дисциплина эфира, но в то же время станция человеческой памяти. Потому что радио остается в прошлом не только как документ эпохи, но и как звук, который однажды стал частью жизни.

0: Радио Словакия International.
1: Есть на юге центральной Словакии, у подножья Штявницких гор, старинное горняцкое местечко Пуканец. Когда-то свободный королевский город с рудниками и ремесленными цехами. Сегодня тихий поселок с крепостными стенами, старинными храмами и одним живым сокровищем, равного которому нет во всей Европе. 25 июля Пуканец шумел, как в лучшие ярмарочные времена. Здесь прошел фестиваль «Шелковицы черной» – праздник дерева, которое местные растят уже столетия и которое, как выясняется, куда загадочнее, чем может показаться на первый взгляд. Пуканец называют краем шелковицы черной. Здесь растет свыше 400 старых деревьев этого вида, крупнейшая в Европе концентрация. Те самые шелковицы, плоды которых еще в античности на Эгейском острове Кос рекомендовал есть сам Гиппократ. Возраст многих пуканских деревьев не берется точно определить никто. Торчащие тут и там остовы еще более старых стволов доказывают, шелковицу здесь растили задолго до тех деревьев, что плодоносят сегодня. На фестивале гости пробовали джемы, сиропы и компоты из шелковицы, знакомились с историей местечка и, конечно, слушали человека, без которого разговор о пуканской шелковице сегодня немыслим. Людовит Ваш, садовод, специалист по старинным и редким плодовым породам, хранитель экологического сада «Шпания» в Новой Бошаце. Человек, который картографировал забытые сорта белых Карпат и о котором пишут, куда не приходит, сажает деревья. Мы расспросили его прямо посреди фестивальной суеты. Пан Ваш, что вас связывает с пуканцем? Как вообще вы открыли для себя здешние шелковицы?
2: Пуканец je mi veľmi blízky už viac ako 10 rokov. Študoval som vo Zvolene, veľa času som trávil.
3: Пуканец близок мне уже больше 10 лет. Я учился в Зволене, много времени проводил в Штявницких горах, а пуканец ведь тоже их часть. С тех пор, когда я открыл для себя пуканские шелковицы, каждый год возвращаюсь сюда в пору созревания, чтобы снова и снова их пробовать. С ними у меня связано столько переживаний и воспоминаний, и это настолько интересное дерево, что я не позволяю себе пропустить ни один ежегодный урожай в Пуканце.
1: Фестиваль в этом году собрал заметно больше гостей и участников, чем можно было ожидать от праздника, посвященного одному единственному дереву. Вы читали на фестивале лекцию о шелковице? Много ли было слушателей? И что для вас означает такой интерес?
3: На лекции присутствовало более 100 человек, что весьма немало для таких тем, которые, скажем, прямо сегодня не вполне в моде. Так что для меня это одновременно и мотивация, и ответственность дать людям действительно правдивую информацию, поделиться опытом. И это побуждает меня самого учиться дальше, чтобы и впредь было что предложить людям.
1: А теперь главная интрига. Оказывается, та шелковица, что растет в Пуканце, и та, что продается в питомниках под названием шелковица, очень часто совсем не одно и то же. Чем пуканская шелковица отличается от той, которую мы все, как нам кажется, знаем?
3: Шелковицу у меня особенное отношение. Шелковицы не только те, что мы обычно знаем, белые или черноплодные. Я называю их тутовником шелковичным, что происходит из Китая. Их привезли в давние времена по шелковому пути ради разведения тутового шелкопряда. Но пуканская шелковица – нечто совершенно иное и географически, и биологически. Она родом из земель бывшей Персии. И это шелковица, которая очень трудно размножается. Мы считаем ее самым подделываемым растением на рынке. Большинство черных шелковиц, которые вы закажете и купите, вовсе не пуканские черные, а лишь черноплодные, шелковичные, китайские. Размножение шелковицы черной весьма трудоемко. Нужны особые условия или домашний кропотливый способ укоренения отводков, то есть пригибания побегов к земле, чтобы они укоренились. Мы делаем это прививкой, черенкованием при особых температурных условиях на подвое обычного тутовника шелковичного. Но не пугайтесь, делается это так, что белая шелковица погружается в землю, чтобы укоренилась именно пуканская, и остается подлинное дерево пуканской шелковицы.
1: Итак, не китайская гостья с шелкового пути, а персиянка, редкая, своенравная, почти не поддающаяся размножению. Но за свой непокорный характер она платит старицей. Вы называете ее лечебным деревом. Что за этим стоит?
2: Moruša pukanská je výnimočná v tom, že to je veľmi liečivá rastlina.
3: Пуканская шелковица исключительна тем, что это очень целебное растение. Известно немало онкологических случаев, при которых она сильно помогла, вплоть до исцеления. Ее принимают диабетики. После того, как поешь пуканской шелковицы, и сахар приходит в норму, и наесться можно досыта. И все у нее целебно. Кора, листья, плоды. Это лечебное, чудотворное растение. Тут я немного преувеличиваю, но я действительно так чувствую, потому что занимаюсь всеми плодовыми видами, которые можно вырастить у нас в Средней Европе. Европейских условиях.
1: Тут следует сделать необходимую оговорку. Рассказы об исцелении и помощи при болезнях – личный опыт и наблюдение нашего собеседника. Шелковица – не замена традиционному лечению, и при серьезных диагнозах решение, без сомнения, должен принимать врач. О том, насколько уникальной в масштабах Европы является пуканская концентрация этих деревьев, мы попросили рассказать нашего собеседника.
2: Мрушу пуканскую покладам за топ наивзацнейшую, уполне наивзацный стром.
3: Пуканскую шелковицу я считаю самым редким, даже наиречайшим деревом. Оно трудно размножается, очень долго растет и чрезвычайно долговечно. Мы всерьез говорим о 200 и более годах жизни. А наибольшее ее присутствие в Европе по концентрации в одном месте наблюдается именно в пуканце. Здесь больше 400 деревьев. Я видел эти персидские шелковицы в Греции, в Италии, на Канарских островах, в Венгрии. Но самое крупное сосредоточение – 400 деревьев на относительно небольшом участке – это, безусловно, пуканец. Очень редкое место.
1: Напоследок мы попросили у пана Ваша совет – практический и, как оказалось, поэтический. Как правильно собирать шелковицу?
2: А еще к тому сберу, этой моруши, кроме того, что будете вполне фарбны.
3: Прежде всего, сразу скажу, при ее сборе вы станете совершенно разноцветным. Пятна ее сока будут у вас на руках, лице, короче говоря, по всему телу. Большое преимущество в том, что у шелковицы черной довольно продолжительный период созревания, почти месяц, а то и больше. В чем заключается практическая выгодность? Однако собирать пуканскую шелковицу я советую на восходе солнца, рано утром. Мне кажется, в этом много смысла. Это не только красиво. Вас никто не тревожит, вас не беспокоят мухи, пчелы, осы. К тому же утром шелковица гораздо вкуснее, она очень целебна. И это фантастический завтрак, который вас взбодрит. Мне кажется, когда человек только что проснулся и голоден, целебное действие сильнее, чем насытый желудок. Тело человека как бы вбирает концентрированную целебную силу дерева. И главное, солнце еще не печет. Ведь шелковицу собирают в июле-августе, когда температура бывает за 30, а порой и под 40. Ранним утром приятно. И собирать можно спокойно, хоть нагишом. Вы все равно весь будете разукрашенный пятнами ее сока. Зато не испачкаете одежду. А рано утром в винограднике никто не ходит, так что и стесняться некого.
1: Вот такой он, край черной шелковицы, 400 персидских долгожителей на склонах Штявницких гор, ярмарка вкусов, 100 с лишним посетителей, лекции о немодном в кавычках дереве и человеке, который каждый год возвращается сюда к урожаю, как возвращаются к старым друзьям. Кстати, у фестиваля будет продолжение. 5 сентября праздник переедет в соседние Батовцы на Ковчег вкусов, где продукты из шелковицы черной представят наряду с другими местными деликатесами словацкой кухни. А пуканские шелковицы тем временем доцветут, отплодоносят и продолжат делать то, что умеют лучше всего – жить долго, лет 200, как минимум.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини в своей торжественной речи по случаю 82-й годовщины Словацкого национального восстания выразил глубокую благодарность всем героям словацкого антифашистского сопротивления. Именно в эти годы начало формироваться новое, гордое, историческое самосознание словацкой нации. Не будем забывать об этом и будем вдохновляться героизмом участников Словацкого национального восстания, сказал президент Петр Пеллегрини. Он считает исторический акт принятия Рождественского соглашения в декабре 1943 года моральным и политическим примером для нынешнего расколотого общества. Словацкое национальное восстание – самое значительное событие современной истории Словакии. Однако борьба за его интерпретацию продолжается. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо в своей речи по случаю празднования 82-й годовщины восстания заявил, что хотя нацизм был побежден на полях сражений Второй мировой войны, он никогда не был искоренен из сознания людей. Роберт Фицо раскритиковал создание воинственной атмосферы и ненависти, особенно по отношению к России. Он считает, что без России в Европе невозможно обеспечить безопасность и мир. Да, Россию нужно критиковать, когда она совершает ошибки, но ее нельзя демонизировать и вытеснять из Европы, сказал Роберт Фицо. «Евросоюз – это мирный проект, а не средство борьбы с Россией», сказал премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо. Для солдат, начинающих свою карьеру и принимающих воинскую присягу на защиту своей родины, нет лучшего места, чем Банска-Быстрица – сердце Словацкого национального восстания. Об этом заявил министр обороны Словацкой Республики Роберт Калиняк во время празднования 82-й годовщины Словацкого национального восстания. Примерно 500 будущих солдат армии Словакии приняли военную присягу при мемориале Словацкого национального восстания в городе Банска-Быстрица. В воскресенье 30 августа, накануне Дня Конституции, в Братиславе прошел День открытых дверей в президентском дворце и парламенте. В здании Национального совета республики посетители смогли осмотреть зал заседаний, посетить Братиславский замок, увидеть выступления служащих силовых структур. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар принял министра иностранных дел Японии Матеги. Это первый визит японского дипломата в Словакию за последние 19 лет. Основные темы двусторонних переговоров – дальнейшее развитие традиционно дружественных словацко-японских отношений, укрепление политико-экономического сотрудничества, а также возможность поднятия взаимных отношений до уровня стратегического партнерства. Исполнилось ровно 90 лет со дня первой радиопередачи «Радио для словаков и чехов, живущих за границей». Это произошло 31 августа 1936 года, ровно в 10 часов утра, из студии Чехословацкого радио в Праге. Целью зарубежной передачи было установление контактов между словаками и чехами в их странах, а также привлечение соотечественников в качестве послов за рубежом. Помимо словацкого и чешского языков, по радио вещали также на английском и французском. Преемниками этой передачи являются нынешние национальные радиопрограммы «Радио Словакия Интернешнл» и «Радио Прага Интернешнл».
0: Тема дня.
2: Словацкая дипломатия за более чем три десятилетия прошла большой путь и сегодня активно отстаивает интересы страны, выстраивает партнерство и заметно присутствует на международной арене. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар по случаю Дня словацкой дипломатии. Министр напомнил, что 36 лет назад, 28 августа 1990 года, было создано Министерство международных отношений Словацкой Республики, предшественник нынешнего внешнеполитического ведомства. По словам Бланера, еще до появления независимой государственности Словакия начала формировать собственную дипломатическую службу и закладывать основы суверенной внешней политики. Он отметил, что в начале 90-х перед страной стояла непростая задача – фактически с нуля создать дипломатическую сеть молодого государства. В 1993 году Словакия начинала с 52 действующих посольств и 4 постоянных миссий. Сегодня у страны уже 82 зарубежных дипломатических представительства, 68 посольств, 7 миссий при международных организациях и 7 генеральных консульств. Кроме того, работают 10 словацких институтов и одно словацкое экономическое и культурное бюро. Бланер подчеркнул, что сегодня Словакия – это суверенное и уважаемое государство, которое способно уверенно продвигать свои позиции и развивать международные связи. Особое внимание министр обратил на нынешний год. С июля Словакия председательствует в Вышеградской группе и намерена укреплять практическое региональное сотрудничество, а также развивать формат В4+, с партнерами из разных частей мира. Одновременно Братислава продолжает активную кампанию за избрание непостоянным членом Совета безопасности ООН на период 2028-2029 годов. В словацком внешнеполитическом ведомстве это называют одной из важнейших международных задач страны. Бланер вновь подчеркнул, что Братислава придерживается курса на активную суверенную внешнюю политику, ориентированную, как он выразился, на все 4 стороны света. Иными словами, Словакия намерена укреплять отношения с традиционными партнерами, но одновременно искать и новые возможности для политического и экономического сотрудничества там, где это отвечает интересам государства и его граждан. Отдельно глава МИД поблагодарил всех, кто обеспечивает работу словацкой внешней службы, дипломатов, а также административных, экспертных и технических сотрудников в самой Словакии и в зарубежных представительствах страны. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. 31 августа 1970 года началось общенациональное вещание радиостанции «Гвезда», заменившей ранее вещавшую на ее частоте станцию «Ческо-Словенско». Об этом мы расскажем в нашем первом сюжете. Затем мы поговорим о состоявшемся в конце июля в словацком городке Пуканец ежегодном фестивале, посвященном уникальной шелковице черной. В нашей программе будет звучать словацкая музыка, которую для вас подобрал музыкальный редактор Радо Мирмеша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: 31 августа – памятная дата в истории Чехословацкого радио. В этот день, полвека назад, начала вещание радиостанция «Гвезда» или по-чешски «Гвезда». Для миллионов слушателей она стала частью повседневной жизни, а для истории медиа – заметным символом своей эпохи. Это была не просто еще одна волна в эфире. «Гвезда» создавалась как важная часть общего чехословацкого информационного пространства, где рядом звучали словацкие и чешские языки. Для слушателей Словакии и Чехии это было естественно. Один эфир, одна страна, две близкие речи, один ритм повседневной жизни. Сегодня, вспоминая начало вещания «Гвезды», важно понимать контекст времени. Станция появилась в годы, когда радио в Чехословакии оставалось одним из главных источников информации, а одновременно и сильным инструментом влияния на общество. Она заменила собой ранее вещавшую на этой волне станцию «Ческословенско». Это был период, когда государство стремилось контролировать не только политическую жизнь, но и то, как именно эта жизнь звучит в эфире. Поэтому «Гвезда» с самого начала была станцией большого государственного формата. В ее эфире звучали новости, официальные комментарии, общественно-политические передачи, музыка, литературные программы, передачи для рабочих, молодежи, сельских слушателей, семейной аудитории. Это была волна, рассчитанная на очень широкую публику. На всех, кто включал радио дома, на работе, в мастерской, в учреждении, в дороге. Круглосуточная станция стала не сразу. На 24-часовой режим вещания радио «Гвезда» перешло с 1 января 1973 года. И вот с этого момента эфир действительно начал сопровождать слушателя практически постоянно. Утром, днем, вечером и ночью. О радиогвезды часто говорят как о звуковом фоне эпохи нормализации. После событий 1968 года государству было важно вернуть себе контроль над публичным пространством. И радио здесь играло особую роль. Передачи должны были не только сообщать новости, но и задавать нужную интонацию, нужную трактовку, нужный взгляд на происходящее. Однако история «Гвезды» — это не только история идеологии. Для огромного числа людей это было просто радио их жизни. Голоса дикторов, позывные, привычная последовательность передач, музыка между выпусками новостей – все это становилось частью повседневной реальности. На радио включали утром перед работой, слушали днем, оставляли работающим вечером. И в этом смысле «Гвезда» была не только официальным голосом государства, но и голосом повседневности.
4: 21. Приношаме справи станица «Гвезда».
3: Одна из самых интересных особенностей этой станции – ее двуязычие. Словацкие и чешские языки звучали в одном эфирном пространстве рядом, естественно и без напряжения. Для тогдашней аудитории это было обычным делом. Люди свободно воспринимали обе речи, узнавали знакомые обороты, интонации, культурные отсылки. Радио помогало удерживать то общее пространство, в котором словацкая и чешская культура не расходились, а сосуществовали каждый день. О том, как внимательно при подготовке программ относились к поддержанию чистоты и правильности словацкого языка, рассказывает радиоведущий, голос которого многим знаком по дубляжам известных иностранных фильмов и сериалов, Роман Михина.
5: Вырос я в Нитре, учился в Академии исполнительских искусств в Праге, где словацкие коллеги, снимавшие документальные фильмы и нуждавшиеся в комментариях на словацком языке, постоянно спрашивали меня, где вы так хорошо научились говорить по-словацки. Странно, но только в Праге, где мы много переводили на словацкий, мы стали очень часто пользоваться чехословацким словарем. Должен сказать, что только в Праге я действительно улучшил свой словацкий.
3: Этот рассказ очень точно передает дух времени. Чехословацкое культурное пространство было общим не только на бумаге, но и в живой речи. А люди учились понимать друг друга не по учебникам, а в повседневности, в кино, на телевидении, в прессе и, конечно, в радиоэфире. Именно такие станции, как «Гвезда», делали это соседство естественным и привычным. С одной стороны, «Гвезда» была инструментом государственной коммуникации. С другой, она оставалась местом, где встречались язык, музыка, интонация времени и ощущение общей страны. Поэтому память о ней сегодня складывается из двух слоев. Первый – исторически. Станция как часть системы официального вещания эпохи нормализации. Второй – человечески. Станция как часть жизни, как звук дома, кухни, мастерской, включенного радиоприемника. И именно это сочетание делает историю «Гвезды» особенно интересной. Потому что радио почти всегда живет на двух уровнях одновременно. Оно может быть государственным по функции, но личным по восприятию. Официальным по содержанию, но глубоко интимным по воспоминаниям. Мы можем не помнить названия отдельных программ, но узнаем позывные с первых секунд. Можем не восстановить целиком сетку вещания, но мгновенно вспоминаем само ощущение эфира. Когда в конце 80-х и начале 90-х годов в Чехословакии начались большие политические перемены, изменилось и радио. Прежняя модель централизованного вещания стала быстро уходить в прошлое. Менялись редакции, названия, программные принципы, сама логика эфира. Вместе с этим постепенно уходила и та звуковая картина мира, которую много лет воплощала «Гвезда». Но дата ее старта, 31 августа, остается важной точкой отсчета. Она напоминает о времени, когда радио было по-настоящему общенациональной средой, когда одна волна могла объединять огромную аудиторию, когда рядом звучали чешские и словацкие языки, и когда несколько позывных были способны сразу обозначить не только радиостанцию, но и целую эпоху. Сегодня в мире цифровых платформ, подкастов, стриминга, бесконечного выбора особенно ясно видно, какую роль играло тогда традиционное радио. Оно не дробило аудиторию на маленькие сегменты, а собирало ее вместе. Оно создавало общий слуховой опыт. И именно поэтому такие станции, как «Гвезда», занимают в истории особое место. Это была станция своего времени, с его идеологией, его стилем, его дисциплиной эфира, но в то же время станция человеческой памяти. Потому что радио остается в прошлом не только как документ эпохи, но и как звук, который однажды стал частью жизни.

0: Радио Словакия International.
1: Есть на юге центральной Словакии, у подножья Шчавницких гор, старинное горняцкое местечко Пуканец. Когда-то свободный королевский город с рудниками и ремесленными цехами. Сегодня тихий поселок с крепостными стенами, старинными храмами и одним живым сокровищем, равного которому нет во всей Европе. 25 июля Пуканец шумел, как в лучшие ярмарочные времена. Здесь прошел фестиваль «Шелковицы черной» – праздник дерева, которое местные растят уже столетия и которое, как выясняется, куда загадочнее, чем может показаться на первый взгляд. Пуканец называют краем шелковицы черной. Здесь растет свыше 400 старых деревьев этого вида, крупнейшая в Европе концентрация. Те самые шелковицы, плоды которых еще в античности на Эгейском острове Кос рекомендовал есть сам Гиппократ. Возраст многих пуканских деревьев не берется точно определить никто. Торчащие тут и там остовы еще более старых стволов доказывают, шелковицу здесь растили задолго до тех деревьев, что плодоносят сегодня. На фестивале гости пробовали джемы, сиропы и компоты из шелковицы, знакомились с историей местечка и, конечно, слушали человека, без которого разговор о пуканской шелковице сегодня немыслим. Людовит Ваш, садовод, специалист по старинным и редким плодовым породам, хранитель экологического сада «Шпания» в Новой Бошоце, человек, который картографировал забытые сорта белых Карпат и о котором пишут «Куда не приходит, сажает деревья». Мы расспросили его прямо посреди фестивальной суеты. Пан Ваш, что вас связывает с пуканцем? Как вообще вы открыли для себя здешние шелковицы?
2: Пуканец мне очень близкий, уже более как 10 лет. Штудовал сам в Озволене, много часу сам травил.
3: Пуканец близок мне уже больше 10 лет. Я учился в Зволене, много времени проводил в Шчавницких горах, а пуканец ведь тоже их часть. С тех пор, когда я открыл для себя пуканские шелковицы, каждый год возвращаюсь сюда в пору созревания, чтобы снова и снова их пробовать. С ними у меня связано столько переживаний и воспоминаний, это настолько интересное дерево, что я не позволяю себе пропустить ни один ежегодный урожай в Пуканце.
1: Фестиваль в этом году собрал заметно больше гостей и участников, чем можно было ожидать от праздника, посвященного одному единственному дереву. Вы читали на фестивале лекцию о шелковице? Много ли было слушателей? И что для вас означает такой интерес?
3: На лекции присутствовало более 100 человек, что весьма немало для таких тем, которые, скажем, прямо сегодня не вполне в моде. Так что для меня это одновременно и мотивация, и ответственность дать людям действительно правдивую информацию, поделиться опытом. И это побуждает меня самого учиться дальше, чтобы и впредь было что предложить людям.
1: А теперь главная интрига. Оказывается, та шелковица, что растет в Пуканце, и та, что продается в питомниках под названием шелковица, очень часто совсем не одно и то же. Чем пуканская шелковица отличается от той, которую мы все, как нам кажется, знаем?
3: Шелковицу у меня особенное отношение. Шелковицы не только те, что мы обычно знаем, белые или черноплодные. Я называю их тутовником шелковичным, что происходит из Китая. Их привезли в давние времена по шелковому пути ради разведения тутового шелкопряда. Но пуканская шелковица – нечто совершенно иное и географически, и биологически. Она родом из земель бывшей Персии. И это шелковица, которая очень трудно размножается. Мы считаем ее самым подделываемым растением на рынке. Большинство черных шелковиц, которые вы закажете и купите, вовсе не пуканские черные, а лишь черноплодные, шелковичные, китайские. Размножение шелковицы черной весьма трудоемко. Нужны особые условия или домашний кропотливый способ укоренения отводков, то есть пригибания побегов к земле, чтобы они укоренились. Мы делаем это прививкой, черенкованием при особых температурных условиях на подвое обычного тутовника шелковичного. Но не пугайтесь, делается это так, что белая шелковица погружается в землю, чтобы укоренилась именно пуканская, и остается подлинное дерево пуканской шелковицы.
1: Итак, не китайская гостья с шелкового пути, а персиянка, редкая, своенравная, почти не поддающаяся размножению. Но за свой непокорный характер она платит старицей. Вы называете ее лечебным деревом. Что за этим стоит?
2: Moruša pukanská je výnimočná v tom, že to je veľmi liečivá rastlina.
3: Пуканская шелковица исключительна тем, что это очень целебное растение. Известно немало онкологических случаев, при которых она сильно помогла, вплоть до исцеления. Ее принимают диабетики. После того, как поешь пуканской шелковицы, и сахар приходит в норму, и наесться можно досыта. И все у нее целебно. Кора, листья, плоды. Это лечебное, чудотворное растение. Тут я немного преувеличиваю, но я действительно так чувствую, потому что занимаюсь всеми плодовыми видами, которые можно вырастить у нас в Средней Европе. Условиях.
1: Тут следует сделать необходимую оговорку. Рассказы об исцелении и помощи при болезнях – личный опыт и наблюдение нашего собеседника. Шелковица – не замена традиционному лечению, и при серьезных диагнозах решение, без сомнения, должен принимать врач. О том, насколько уникальной в масштабах Европы является пуканская концентрация этих деревьев, мы попросили рассказать нашего собеседника.
2: Морушу пуканскую покладам за топ наивзацнейшую, уполне наивзацный стром.
3: Пуканскую шелковицу я считаю самым редким, даже наиречайшим деревом. Оно трудно размножается, очень долго растет и чрезвычайно долговечно. Мы всерьез говорим о 200 и более годах жизни. А наибольшее ее присутствие в Европе по концентрации в одном месте наблюдается именно в пуканце. Здесь больше 400 деревьев. Я видел эти персидские шелковицы в Греции, в Италии, на Канарских островах, в Венгрии. Но самое крупное сосредоточение – 400 деревьев на относительно небольшом участке – это, безусловно, пуканец. Очень редкое место.
1: Напоследок мы попросили у пана Ваша совет – практический и, как оказалось, поэтический. Как правильно собирать шелковицу?
2: А еще к тому сберу, этой моруши, кроме того, что будете уполне фарбны.
3: Прежде всего, сразу скажу, при ее сборе вы станете совершенно разноцветным. Пятна ее сока будут у вас на руках, лице, короче говоря, по всему телу. Большое преимущество в том, что у шелковицы черной довольно продолжительный период созревания, почти месяц, а то и больше. В чем заключается практическая выгодность? Однако собирать пуканскую шелковицу я советую на восходе солнца, рано утром. Мне кажется, в этом много смысла. Это не только красиво. Вас никто не тревожит, вас не беспокоят мухи, пчелы, осы. К тому же утром шелковица гораздо вкуснее, она очень целебна. И это фантастический завтрак, который вас взбодрит. Мне кажется, когда человек только что проснулся и голоден, целебное действие сильнее, чем насытый желудок. Тело человека как бы вбирает концентрированную целебную силу дерева. И главное, солнце еще не печет. Ведь шелковицу собирают в июле-августе, когда температура бывает за 30, а порой под 40. Ранним утром приятно. И собирать можно спокойно, хоть нагишом. Вы все равно весь будете разукрашены пятнами ее сока, зато не испачкаете одежду. А рано утром в винограднике никто не ходит, так что и стесняться некого.
1: Вот такой он, край черной шелковицы, 400 персидских долгожителей на склонах Штявницких гор. Ярмарка вкусов, 100 с лишним посетителей, лекции о немодном в кавычках дереве и человеке, который каждый год возвращается сюда к урожаю, как возвращаются к старым друзьям. Кстати, у фестиваля будет продолжение. 5 сентября праздник переедет в соседние Батовцы на Ковчег вкусов, где продукты из шелковицы черной представят наряду с другими местными деликатесами словацкой кухни. А пуканские шелковицы тем временем доцветут, отплодоносят и продолжат делать то, что умеют лучше всего – жить долго, лет 200, как минимум.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулла Ниарут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини в своей торжественной речи по случаю 82-й годовщины Словацкого национального восстания выразил глубокую благодарность всем героям словацкого антифашистского сопротивления. Именно в эти годы начало формироваться новое, гордое, историческое самосознание словацкой нации. Не будем забывать об этом и будем вдохновляться героизмом участников Словацкого национального восстания, сказал президент Петр Пеллегрини. Он считает исторический акт принятия Рождественского соглашения в декабре 1943 года моральным и политическим примером для нынешнего расколотого общества. Словацкое национальное восстание – самое значительное событие современной истории Словакии. Однако борьба за его интерпретацию продолжается. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо в своей речи по случаю празднования 82-й годовщины восстания заявил, что хотя нацизм был побежден на полях сражений Второй мировой войны, он никогда не был искоренен из сознания людей. Роберт Фицо раскритиковал создание воинственной атмосферы и ненависти, особенно по отношению к России. Он считает, что без России в Европе невозможно обеспечить безопасность и мир. Да, Россию нужно критиковать, когда она совершает ошибки, но ее нельзя демонизировать и вытеснять из Европы, сказал Роберт Фицо. «Евросоюз – это мирный проект, а не средство борьбы с Россией», сказал премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо. Для солдат, начинающих свою карьеру и принимающих воинскую присягу на защиту своей родины, нет лучшего места, чем Банска-Быстрица – сердце Словацкого национального восстания. Об этом заявил министр обороны Словацкой Республики Роберт Калиняк во время празднования 82-й годовщины Словацкого национального восстания. Примерно 500 будущих солдат армии Словакии приняли военную присягу при мемориале Словацкого национального восстания в городе Банска-Быстрица. В воскресенье 30 августа, накануне Дня Конституции, в Братиславе прошел День открытых дверей в президентском дворце и парламенте. В здании Национального совета республики посетители смогли осмотреть зал заседаний, посетить Братиславский замок, увидеть выступления служащих силовых структур. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар принял министра иностранных дел Японии Матеги. Это первый визит японского дипломата в Словакию за последние 19 лет. Основные темы двусторонних переговоров – дальнейшее развитие традиционно дружественных словацко-японских отношений, укрепление политико-экономического сотрудничества, а также возможность поднятия взаимных отношений до уровня стратегического партнерства. Исполнилось ровно 90 лет со дня первой радиопередачи «Радио для словаков и чехов, живущих за границей». Это произошло 31 августа 1936 года, ровно в 10 часов утра, из студии Чехословацкого радио в Праге. Целью зарубежной передачи было установление контактов между словаками и чехами в их странах, а также привлечение соотечественников в качестве послов за рубежом. Помимо словацкого и чешского языков, по радио вещали также на английском и французском. Преемниками этой передачи являются нынешние национальные радиопрограммы «Радио Словакия Интернешнл» и «Радио Прага Интернешнл».
0: Тема дня.
2: Словацкая дипломатия за более чем три десятилетия прошла большой путь и сегодня активно отстаивает интересы страны, выстраивает партнерство и заметно присутствует на международной арене. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар по случаю Дня словацкой дипломатии. Министр напомнил, что 36 лет назад, 28 августа 1990 года, было создано Министерство международных отношений Словацкой Республики, предшественник нынешнего внешнеполитического ведомства. По словам Бланера, еще до появления независимой государственности Словакия начала формировать собственную дипломатическую службу и закладывать основы суверенной внешней политики. Он отметил, что в начале 90-х перед страной стояла непростая задача – фактически с нуля создать дипломатическую сеть молодого государства. В 1993 году Словакия начинала с 52 действующих посольств и 4 постоянных миссий. Сегодня у страны уже 82 зарубежных дипломатических представительства, 68 посольств, 7 миссий при международных организациях и 7 генеральных консульств. Кроме того, работают 10 словацких институтов и 1 словацкое экономическое и культурное бюро. Бланер подчеркнул, что сегодня Словакия – это суверенное и уважаемое государство, которое способно уверенно продвигать свои позиции и развивать международные связи. Особое внимание министр обратил на нынешний год. С июля Словакия председательствует в Вышеградской группе и намерена укреплять практическое региональное сотрудничество, а также развивать формат В4+, с партнерами из разных частей мира. Одновременно Братислава продолжает активную кампанию за избрание непостоянным членом Совета безопасности ООН на период 2028-2029 годов. В словацком внешнеполитическом ведомстве это называют одной из важнейших международных задач страны. Бланер вновь подчеркнул, что Братислава придерживается курса на активную суверенную внешнюю политику, ориентированную, как он выразился, на все 4 стороны света. Иными словами, Словакия намерена укреплять отношения с традиционными партнерами, но одновременно искать и новые возможности для политического и экономического сотрудничества там, где это отвечает интересам государства и его граждан. Отдельно глава МИД поблагодарил всех, кто обеспечивает работу словацкой внешней службы, дипломатов, а также административных, экспертных и технических сотрудников в самой Словакии и в зарубежных представительствах страны. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. 31 августа 1970 года началось общенациональное вещание радиостанции «Звезда», заменившей ранее вещавшую на ее частоте станцию «Ческо-Словенско». Об этом мы расскажем в нашем первом сюжете. Затем мы поговорим о состоявшемся в конце июля в словацком городке Пуканец ежегодном фестивале, посвященном уникальной шелковице черной. В нашей программе будет звучать словацкая музыка, которую для вас подобрал музыкальный редактор Радо Мирмеша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: 31 августа – памятная дата в истории Чехословацкого радио. В этот день, полвека назад, начала вещание радиостанции «Гвезда» или по-чешски «Гвезда». Для миллионов слушателей она стала частью повседневной жизни, а для истории медиа – заметным символом своей эпохи. Это была не просто еще одна волна в эфире. «Гвезда» создавалась как важная часть общего чехословацкого информационного пространства, где рядом звучали словацкие и чешские языки. Для слушателей Словакии и Чехии это было естественно. Один эфир, одна страна, две близкие речи, один ритм повседневной жизни. Сегодня, вспоминая начало вещания «Звезды», важно понимать контекст времени. Станция появилась в годы, когда радио в Чехословакии оставалось одним из главных источников информации, а одновременно и сильным инструментом влияния на общество. Она заменила собой ранее вещавшую на этой волне станцию «Ческо-Словенско». Это был период, когда государство стремилось контролировать не только политическую жизнь, но и то, как именно эта жизнь звучит в эфире. Поэтому «Звезда» с самого начала была станцией большого государственного формата. В ее эфире звучали новости, официальные комментарии, общественно-политические передачи, музыка, литературные программы, передачи для рабочих, молодежи, сельских слушателей, семейной аудитории. Это была волна, рассчитанная на очень широкую публику. На всех, кто включал радио дома, на работе, в мастерской, в учреждении, в дороге. Круглосуточная станция стала не сразу. На 24-часовой режим вещания радио «Звезда» перешло с 1 января 1973 года. И вот с этого момента эфир действительно начал сопровождать слушателя практически постоянно. Утром, днем, вечером и ночью. О радиогвезды часто говорят как о звуковом фоне эпохи нормализации. После событий 1968 года государству было важно вернуть себе контроль над публичным пространством. И радио здесь играло особую роль. Передачи должны были не только сообщать новости, но и задавать нужную интонацию, нужную трактовку, нужный взгляд на происходящее. Однако история гвезды – это не только история идеологии. Для огромного числа людей это было просто радио их жизни. Голоса дикторов, позывные, привычная последовательность передач, музыка между выпусками новостей – все это становилось частью повседневной реальности. На радио включали утром перед работой, слушали днем, оставляли работающим вечером. И в этом смысле «Гвезда» была не только официальным голосом государства, но и голосом повседневности.
4: 21. Приношаем справи станица «Гвезда».
3: Одна из самых интересных особенностей этой станции – ее двуязычие. Словацкие и чешские языки звучали в одном эфирном пространстве рядом, естественно и без напряжения. Для тогдашней аудитории это было обычным делом. Люди свободно воспринимали обе речи, узнавали знакомые обороты, интонации, культурные отсылки. Радио помогало удерживать то общее пространство, в котором словацкая и чешская культура не расходились, а сосуществовали каждый день. О том, как внимательно при подготовке программ относились к поддержанию чистоты и правильности словацкого языка, рассказывает радиоведущий, голос которого многим знаком по дубляжам известных иностранных фильмов и сериалов, Роман Михина.
5: Вырастался в Нитре, потом сам штудовал Академию музыкальных умений.
2: Вырос я в Нитре, учился в Академии исполнительских искусств в Праге, где словацкие коллеги, снимавшие документальные фильмы и нуждавшиеся в комментариях на словацком языке, постоянно спрашивали меня, где вы так хорошо научились говорить по-словацки. Странно, но только в Праге, где мы много переводили на словацкий, мы стали очень часто пользоваться чехословацким словарем. Должен сказать, что только в Праге я действительно улучшил свой словацкий.
3: Этот рассказ очень точно передает дух времени. Чехословацкое культурное пространство было общим не только на бумаге, но и в живой речи. Люди учились понимать друг друга не по учебникам, а в повседневности, в кино, на телевидении, в прессе и, конечно, в радиоэфире. Именно такие станции, как «Гвезда», делали это соседство естественным и привычным. С одной стороны, «Гвезда» была инструментом государственной коммуникации. С другой, она оставалась местом, где встречались язык, музыка, интонация времени и ощущение общей страны. Поэтому память о ней сегодня складывается из двух слоев. Первый – исторически. Станция как часть системы официального вещания эпохи нормализации. Второй – человечески. Станция как часть жизни, как звук дома, кухни, мастерской, включенного радиоприемника. И именно это сочетание делает историю «Гвезды» особенно интересной. Потому что радио почти всегда живет на двух уровнях одновременно. Оно может быть государственным по функции, но личным по восприятию. Официальным по содержанию, но глубоко интимным по воспоминаниям. Мы можем не помнить названия отдельных программ, но узнаем позывные с первых секунд. Можем не восстановить целиком сетку вещания, но мгновенно вспоминаем само ощущение эфира. Когда в конце 80-х и начале 90-х годов в Чехословакии начались большие политические перемены, изменилось и радио. Прежняя модель централизованного вещания стала быстро уходить в прошлое. Менялись редакции, названия, программные принципы, сама логика эфира. Вместе с этим постепенно уходила и та звуковая картина мира, которую много лет воплощала «Гвезда». Но дата ее старта, 31 августа, остается важной точкой отсчета. Она напоминает о времени, когда радио было по-настоящему общенациональной средой, когда одна волна могла объединять огромную аудиторию, когда рядом звучали чешские и словацкие языки, и когда несколько позывных были способны сразу обозначить не только радиостанцию, но и целую эпоху. Сегодня в мире цифровых платформ, подкастов, стриминга, бесконечного выбора, особенно ясно видно, какую роль играло тогда традиционное радио. Оно не дробило аудиторию на маленькие сегменты, а собирало ее вместе. Оно создавало общий слуховой опыт. И именно поэтому такие станции, как «Гвезда», занимают в истории особое место. Это была станция своего времени, с его идеологией, его стилем, его дисциплина эфира, но в то же время станция человеческой памяти. Потому что радио остается в прошлом не только как документ эпохи, но и как звук, который однажды стал частью жизни.

0: Радио Словакия International.
1: Есть на юге центральной Словакии, у подножья Штявницких гор, старинное горняцкое местечко Пуканец. Когда-то свободный королевский город с рудниками и ремесленными цехами. Сегодня тихий поселок с крепостными стенами, старинными храмами и одним живым сокровищем, равного которому нет во всей Европе. 25 июля Пуканец шумел, как в лучшие ярмарочные времена. Здесь прошел фестиваль «Шелковицы черной» – праздник дерева, которое местные растят уже столетия и которое, как выясняется, куда загадочнее, чем может показаться на первый взгляд. Пуканец называют краем шелковицы черной. Здесь растет свыше 400 старых деревьев этого вида, крупнейшая в Европе концентрация. Те самые шелковицы, плоды которых еще в античности на Эгейском острове Кос рекомендовал есть сам Гиппократ. Возраст многих пуканских деревьев не берется точно определить никто. Торчащие тут и там остовы еще более старых стволов доказывают, шелковицу здесь растили задолго до тех деревьев, что плодоносят сегодня. На фестивале гости пробовали джемы, сиропы и компоты из шелковицы, знакомились с историей местечка и, конечно, слушали человека, без которого разговор о пуканской шелковице сегодня немыслим. Людовит Ваш, садовод, специалист по старинным и редким плодовым породам, хранитель экологического сада Шпания в Новой Бошаце, человек, который картографировал забытые сорта Белых Карпат и о котором пишут, куда ни приходит, сажает деревья. Мы расспросили его прямо посреди фестивальной суеты. Пан Ваш, что вас связывает с пуканцем? Как вообще вы открыли для себя здешние шелковицы?
2: Пуканец je mi veľmi blízky už viac ako 10 rokov. Študoval som vo Zvolene, veľa času som trávil.
3: Пуканец близок мне уже больше 10 лет. Я учился в Зволене, много времени проводил в Штявницких горах, а пуканец ведь тоже их часть. С тех пор, когда я открыл для себя пуканские шелковицы, каждый год возвращаюсь сюда в пору созревания, чтобы снова и снова их пробовать. С ними у меня связано столько переживаний и воспоминаний, это настолько интересное дерево, что я не позволяю себе пропустить ни один ежегодный урожай в Пуканце.
1: Фестиваль в этом году собрал заметно больше гостей и участников, чем можно было ожидать от праздника, посвященного одному единственному дереву. Вы читали на фестивале лекцию о шелковице? Много ли было слушателей? И что для вас означает такой интерес?
3: На лекции присутствовало более 100 человек, что весьма немало для таких тем, которые, скажем прямо, сегодня не вполне в моде. Так что для меня это одновременно и мотивация, и ответственность – дать людям действительно правдивую информацию, поделиться опытом. И это побуждает меня самого учиться дальше, чтобы и впредь было что предложить людям.
1: А теперь главная интрига. Оказывается, та шелковица, что растет в Пуканце, и та, что продается в питомниках под названием шелковица, очень часто совсем не одно и то же. Чем пуканская шелковица отличается от той, которую мы все, как нам кажется, знаем?
3: Шелковицу у меня особенное отношение. Шелковицы не только те, что мы обычно знаем, белые или черноплодные. Я называю их тутовником шелковичным, что происходит из Китая. Их привезли в давние времена по шелковому пути ради разведения тутового шелкопряда. Но пуканская шелковица – нечто совершенно иное и географически, и биологически. Она родом из земель бывшей Персии. И это шелковица, которая очень трудно размножается. Мы считаем ее самым подделываемым растением на рынке. Большинство черных шелковиц, которые вы закажете и купите, вовсе не пуканские черные, а лишь черноплодные, шелковичные, китайские. Размножение шелковицы черной весьма трудоемко. Нужны особые условия или домашний кропотливый способ укоренения отводков, то есть пригибания побегов к земле, чтобы они укоренились. Мы делаем это прививкой, черенкованием при особых температурных условиях на подвое обычного тутовника шелковичного. Но не пугайтесь, делается это так, что белая шелковица погружается в землю, чтобы укоренилась именно пуканская, и остается подлинное дерево пуканской шелковицы.
1: Итак, не китайская гостья шелкового пути, а персиянка, редкая, своенравная, почти не поддающаяся размножению. Но за свой непокорный характер она платит старицей. Вы называете ее лечебным деревом. Что за этим стоит?
2: Moruša pukanská je výnimočná v tom, že to je veľmi liečivá rastlina.
3: Пуканская шелковица исключительна тем, что это очень целебное растение. Известно немало онкологических случаев, при которых она сильно помогла, вплоть до исцеления. Ее принимают диабетики. После того, как поешь пуканской шелковицы, и сахар приходит в норму, и наесться можно досыта. И все у нее целебно. Кора, листья, плоды. Это лечебное, чудотворное растение. Тут я немного преувеличиваю, но я действительно так чувствую, потому что занимаюсь всеми плодовыми видами, которые можно вырастить у нас в Средней Европе. Европейских условиях.
1: Тут следует сделать необходимую оговорку. Рассказы об исцелении и помощи при болезнях – личный опыт и наблюдение нашего собеседника. Шелковица – не замена традиционному лечению, и при серьезных диагнозах решение, без сомнения, должен принимать врач. О том, насколько уникальной в масштабах Европы является пуканская концентрация этих деревьев, мы попросили рассказать нашего собеседника.
2: Морушу пуканскую покладам за топ наивзацнейшую, уполне наивзацный стром.
3: Пуканскую шелковицу я считаю самым редким, даже наиречайшим деревом. Оно трудно размножается, очень долго растет и чрезвычайно долговечно. Мы всерьез говорим о 200 и более годах жизни. А наибольшее ее присутствие в Европе по концентрации в одном месте наблюдается именно в пуканце. Здесь больше 400 деревьев. Я видел эти персидские шелковицы в Греции, в Италии, на Канарских островах, в Венгрии. Но самое крупное сосредоточение – 400 деревьев на относительно небольшом участке – это, безусловно, пуканец. Очень редкое место.
1: Напоследок мы попросили у пана Ваша совет. Практический. И, как оказалось, поэтический. Как правильно собирать шелковицу?
2: А еще к тому сберу, этой моруши, кроме того, что будете уполне фарбны.
3: Прежде всего, сразу скажу, при ее сборе вы станете совершенно разноцветным. Пятна ее сока будут у вас на руках, лице, короче говоря, по всему телу. Большое преимущество в том, что у шелковицы черной довольно продолжительный период созревания, почти месяц, а то и больше. В чем заключается практическая выгодность? Однако собирать пуканскую шелковицу я советую на восходе солнца, рано утром. Мне кажется, в этом много смысла. Это не только красиво. Вас никто не тревожит, вас не беспокоят мухи, пчелы, осы. К тому же утром шелковица гораздо вкуснее, она очень целебна. И это фантастический завтрак, который вас взбодрит. Мне кажется, когда человек только что проснулся и голоден, целебное действие сильнее, чем насытый желудок. Тело человека как бы вбирает концентрированную целебную силу дерева. И главное, солнце еще не печет. Ведь шелковицу собирают в июле-августе, когда температура бывает за 30, а порой под 40. Ранним утром приятно. И собирать можно спокойно, хоть нагишом. Вы все равно весь будете разукрашенный пятнами ее сока, зато не испачкаете одежду. А рано утром в винограднике никто не ходит, так что и стесняться некого.
1: Вот такой он, край черной шелковицы, 400 персидских долгожителей на склонах Штявницких гор. Ярмарка вкусов, 100 с лишним посетителей, лекции о немодном в кавычках дереве и человеке, который каждый год возвращается сюда к урожаю, как возвращаются к старым друзьям. Кстати, у фестиваля будет продолжение. 5 сентября праздник переедет в соседние Батовцы на Ковчег.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини в своей торжественной речи по случаю 82-й годовщины Словацкого национального восстания выразил глубокую благодарность всем героям словацкого антифашистского сопротивления. Именно в эти годы начало формироваться новое, гордое, историческое самосознание словацкой нации. Не будем забывать об этом и будем вдохновляться героизмом участников Словацкого национального восстания, сказал президент Петр Пеллегрини. Он считает исторический акт принятия Рождественского соглашения в декабре 1943 года моральным и политическим примером для нынешнего расколотого общества. Словацкое национальное восстание – самое значительное событие современной истории Словакии. Однако борьба за его интерпретацию продолжается. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо в своей речи по случаю празднования 82-й годовщины восстания заявил, что хотя нацизм был побежден на полях сражений Второй мировой войны, он никогда не был искоренен из сознания людей. Роберт Фицо раскритиковал создание воинственной атмосферы и ненависти, особенно по отношению к России. Он считает, что без России в Европе невозможно обеспечить безопасность и мир. Да, Россию нужно критиковать, когда она совершает ошибки, но ее нельзя демонизировать и вытеснять из Европы, сказал Роберт Фицо. «Евросоюз – это мирный проект, а не средство борьбы с Россией», сказал премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо. Для солдат, начинающих свою карьеру и принимающих воинскую присягу на защиту своей родины, нет лучшего места, чем Банска-Быстрица – сердце Словацкого национального восстания. Об этом заявил министр обороны Словацкой Республики Роберт Калиняк во время празднования 82-й годовщины Словацкого национального восстания. Примерно 500 будущих солдат армии Словакии приняли военную присягу при мемориале Словацкого национального восстания в городе Банска-Быстрица. В воскресенье 30 августа, накануне Дня Конституции, в Братиславе прошел День открытых дверей в президентском дворце и парламенте. В здании Национального совета республики посетители смогли осмотреть зал заседаний,

0: посетить Братиславский замок, увидеть выступления служащих силовых структур. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар принял министра иностранных дел Японии Матеги. Это первый визит японского дипломата в Словакию за последние 19 лет. Основные темы двухсторонних переговоров – дальнейшее развитие традиционно дружественных словацко-японских отношений, укрепление политико-экономического сотрудничества, а также возможность поднятия взаимных отношений до уровня стратегического партнерства. Исполнилось ровно 90 лет со дня первой радиопередачи «Радио для словаков и чехов, живущих за границей». Это произошло 31 августа 1936 года, ровно в 10 часов утра, из студии Чехословацкого радио в Праге. Целью зарубежной передачи было установление контактов между словаками и чехами в их странах, а также привлечение соотечественников в качестве послов за рубежом. Помимо словацкого и чешского языков, по радио вещали также на английском и французском. Преемниками этой передачи являются нынешние национальные радиопрограммы «Радио Словакия Интернешнл» и «Радио Прага Интернешнл».
1: Тема дня.
2: Словацкая дипломатия за более чем три десятилетия прошла большой путь и сегодня активно отстаивает интересы страны, выстраивает партнерство и заметно присутствует на международной арене. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар по случаю Дня словацкой дипломатии. Министр напомнил, что 36 лет назад, 28 августа 1990 года, было создано Министерство международных отношений Словацкой Республики, предшественник нынешнего внешнеполитического ведомства. По словам Бланара, еще до появления независимой государственности Словакия начала формировать собственную дипломатическую службу и закладывать основы суверенной внешней политики. Он отметил, что в начале 90-х перед страной стояла непростая задача – фактически с нуля создать дипломатическую сеть молодого государства. В 1993 году Словакия начинала с 52 действующих посольств и 4 постоянных миссий. Сегодня у страны уже 82 зарубежных дипломатических представительства, 68 посольств, 7 миссий при международных организациях и 7 генеральных консульств. Кроме того, работают 10 словацких институтов и одно словацкое экономическое и культурное бюро. Бланар подчеркнул, что сегодня Словакия – это суверенное и уважаемое государство, которое способно уверенно продвигать свои позиции и развивать международные связи. Особое внимание министр обратил на нынешний год. С июля Словакия председательствует в Вышеградской группе и намерена укреплять практическое региональное сотрудничество, а также развивать формат В4+, с партнерами из разных частей мира. Одновременно Братислава продолжает активную кампанию за избрание непостоянным членом Совета безопасности ООН на период 2028-2029 годов. В словацком внешнеполитическом ведомстве это называют одной из важнейших международных задач страны. Бланар вновь подчеркнул, что Братислава придерживается курса на активную суверенную внешнюю политику, ориентированную, как он выразился, на все 4 стороны света. Иными словами, Словакия намерена укреплять отношения с традиционными партнерами, но одновременно искать и новые возможности для политического и экономического сотрудничества там, где это отвечает интересам государства и его граждан. Отдельно глава МИД поблагодарил всех, кто обеспечивает работу словацкой внешней службы, дипломатов, а также административных, экспертных и технических сотрудников в самой Словакии и в зарубежных представительствах страны. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. 31 августа 1970 года началось общенациональное вещание радиостанции «Гвезда», заменившей ранее вещавшую на ее частоте станцию «Ческо-Словенско». Об этом мы расскажем в нашем первом сюжете. Затем мы поговорим о состоявшемся в конце июля в словацком городке Пуканец ежегодном фестивале, посвященном уникальной шелковице черной. В нашей программе будет звучать словацкая музыка, которую для вас подобрал музыкальный редактор Раду Мирмеша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: 31 августа – памятная дата в истории Чехословацкого радио. В этот день, полвека назад, начала вещание радиостанция «Гвезда» или по-чешски «Гвезда». Для миллионов слушателей она стала частью повседневной жизни, а для истории медиа – заметным символом своей эпохи. Это была не просто еще одна волна в эфире. «Гвезда» создавалась как важная часть общего чехословацкого информационного пространства, где рядом звучали словацкие и чешские языки. Для слушателей Словакии и Чехии это было естественно. Один эфир, одна страна, две близкие речи, один ритм повседневной жизни. Сегодня, вспоминая начало вещания «Гвезды», важно понимать контекст времени. Станция появилась в годы, когда радио в Чехословакии оставалось одним из главных источников информации, а одновременно и сильным инструментом влияния на общество. Она заменила собой ранее вещавшую на этой волне станцию «Чехословенско». Это был период, когда государство стремилось контролировать не только политическую жизнь, но и то, как именно эта жизнь звучит в эфире. Поэтому «Гвезда» с самого начала была станцией большого государственного формата. В ее эфире звучали новости, официальные комментарии, общественно-политические передачи, музыка, литературные программы, передачи для рабочих, молодежи, сельских слушателей, семейной аудитории. Это была волна, рассчитанная на очень широкую публику. На всех, кто включал радио дома, на работе, в мастерской, в учреждении, в дороге. Круглосуточная станция стала не сразу. На 24-часовой режим вещания радио «Гвезда» перешло с 1 января 1973 года. И вот с этого момента эфир действительно начал сопровождать слушателя практически постоянно. Утром, днем, вечером и ночью. О радио «Гвезда» часто говорят как о звуковом фоне эпохи нормализации. После событий 1968 года государству было важно вернуть себе контроль над публичным пространством. И радио здесь играло особую роль. Передачи должны были не только сообщать новости, но и задавать нужную интонацию, нужную трактовку, нужный взгляд на происходящее. Однако история «Гвезды» — это не только история идеологии. Для огромного числа людей это было просто радио их жизни. Голоса дикторов, позывные, привычная последовательность передач, музыка между выпусками новостей – все это становилось частью повседневной реальности. На радио включали утром перед работой, слушали днем, оставляли работающим вечером. И в этом смысле «Гвезда» была не только официальным голосом государства, но и голосом повседневности.
4: 21. Приношаме справи станица «Гвезда».
3: Одна из самых интересных особенностей этой станции – ее двуязычие. Словацкие и чешские языки звучали в одном эфирном пространстве рядом, естественно и без напряжения. Для тогдашней аудитории это было обычным делом. Люди свободно воспринимали обе речи, узнавали знакомые обороты, интонации, культурные отсылки. Радио помогало удерживать то общее пространство, в котором словацкая и чешская культура не расходились, а сосуществовали каждый день. О том, как внимательно при подготовке программ относились к поддержанию чистоты и правильности словацкого языка, рассказывает радиоведущий, голос которого многим знаком по дубляжам известных иностранных фильмов и сериалов, Роман Михина.
5: Вырос я в Нитре, учился в Академии исполнительских искусств в Праге, где словацкие коллеги, снимавшие документальные фильмы и нуждавшиеся в комментариях на словацком языке, постоянно спрашивали меня, где вы так хорошо научились говорить по-словацки. Странно, но только в Праге, где мы много переводили на словацкий, мы стали очень часто пользоваться чехословацким словарем. Должен сказать, что только в Праге я действительно улучшил свой словацкий.
3: Этот рассказ очень точно передает дух времени. Чехословацкое культурное пространство было общим не только на бумаге, но и в живой речи. Люди учились понимать друг друга не по учебникам, а в повседневности, в кино, на телевидении, в прессе и, конечно, в радиоэфире. Именно такие станции, как «Гвезда», делали это соседство естественным и привычным. С одной стороны, «Гвезда» была инструментом государственной коммуникации. С другой, она оставалась местом, где встречались язык, музыка, интонация времени и ощущение общей страны. Поэтому память о ней сегодня складывается из двух слоев. Первый – исторически. Станция как часть системы официального вещания эпохи нормализации. Второй – человечески. Станция как часть жизни, как звук дома, кухни, мастерской, включенного радиоприемника. И именно это сочетание делает историю «Гвезды» особенно интересной. Потому что радио почти всегда живет на двух уровнях одновременно. Оно может быть государственным по функции, но личным по восприятию. Официальным по содержанию, но глубоко интимным по воспоминаниям. Мы можем не помнить названия отдельных программ, но узнаем позывные с первых секунд. Можем не восстановить целиком сетку вещания, но мгновенно вспоминаем само ощущение эфира. Когда в конце 80-х и начале 90-х годов в Чехословакии начались большие политические перемены, изменилось и радио. Прежняя модель централизованного вещания стала быстро уходить в прошлое. Менялись редакции, названия, программные принципы, сама логика эфира. Вместе с этим постепенно уходила и та звуковая картина мира, которую много лет воплощала «Звезда». Но дата ее старта, 31 августа, остается важной точкой отсчета. Она напоминает о времени, когда радио было по-настоящему общенациональной средой, когда одна волна могла объединять огромную аудиторию, когда рядом звучали чешские и словацкие языки, и когда несколько позывных были способны сразу обозначить не только радиостанцию, но и целую эпоху. Сегодня в мире цифровых платформ, подкастов, стриминга и бесконечного выбора особенно ясно видно, какую роль играло тогда традиционное радио. Оно не дробило аудиторию на маленькие сегменты, а собирало ее вместе. Оно создавало общий слуховой опыт. И именно поэтому такие станции, как «Звезда», занимают в истории особое место. Это была станция своего времени, с его идеологией, его стилем, его дисциплиной эфира. Но в то же время станция человеческой памяти. Потому что радио остается в прошлом не только как документ эпохи, но и как звук, который однажды стал частью жизни.

0: Радио Словакия International.
1: Есть на юге центральной Словакии, у подножья Штявницких гор, старинное горняцкое местечко Пуканец. Когда-то свободный королевский город с рудниками и ремесленными цехами. Сегодня тихий поселок с крепостными стенами, старинными храмами и одним живым сокровищем, равного которому нет во всей Европе. 25 июля Пуканец шумел, как в лучшие ярмарочные времена. Здесь прошел фестиваль «Шелковицы черной» – праздник дерева, которое местные растят уже столетия и которое, как выясняется, куда загадочнее, чем может показаться на первый взгляд. Пуканец называют краем шелковицы черной. Здесь растет свыше 400 старых деревьев этого вида, крупнейшая в Европе концентрация. Те самые шелковицы, плоды которых еще в античности на Эгейском острове Кос рекомендовал есть сам Гиппократ. Возраст многих пуканских деревьев не берется точно определить никто. Торчащие тут и там остовы еще более старых стволов доказывают, шелковицу здесь растили задолго до тех деревьев, что плодоносят сегодня. На фестивале гости пробовали джемы, сиропы и компоты из шелковицы, знакомились с историей местечка и, конечно, слушали человека, без которого разговор о пуканской шелковице сегодня немыслим. Людовит Ваш, садовод, специалист по старинным и редким плодовым породам, хранитель экологического сада Шпания в Новой Бошаце, человек, который картографировал забытые сорта Белых Карпат и о котором пишут, куда ни приходит, сажает деревья. Мы расспросили его прямо посреди фестивальной суеты. Пан Ваш, что вас связывает с пуканцем? Как вообще вы открыли для себя здешние шелковицы?
2: Пуканец je mi veľmi blízky už viac ako 10 rokov. Študoval som vo Zvolene, veľa času som trávil.
3: Пуканец близок мне уже больше 10 лет. Я учился в Зволене, много времени проводил в Штявницких горах, а пуканец ведь тоже их часть. С тех пор, когда я открыл для себя пуканские шелковицы, каждый год возвращаюсь сюда в пору созревания, чтобы снова и снова их пробовать. С ними у меня связано столько переживаний и воспоминаний, и это настолько интересное дерево, что я не позволяю себе пропустить ни один ежегодный урожай в Пуканце.
1: Фестиваль в этом году собрал заметно больше гостей и участников, чем можно было ожидать от праздника, посвященного одному единственному дереву. Вы читали на фестивале лекцию о шелковице? Много ли было слушателей? И что для вас означает такой интерес?
3: На лекции присутствовало более 100 человек, что весьма немало для таких тем, которые, скажем, прямо сегодня не вполне в моде. Так что для меня это одновременно и мотивация, и ответственность дать людям действительно правдивую информацию, поделиться опытом. И это побуждает меня самого учиться дальше, чтобы и впредь было что предложить людям.
1: А теперь главная интрига. Оказывается, та шелковица, что растет в Пуканце, и та, что продается в питомниках под названием шелковица, очень часто совсем не одно и то же. Чем пуканская шелковица отличается от той, которую мы все, как нам кажется, знаем?
3: Шелковицу у меня особенное отношение. Шелковицы не только те, что мы обычно знаем, белые или черноплодные. Я называю их тутовником шелковичным, что происходит из Китая. Их привезли в давние времена по шелковому пути ради разведения тутового шелкопряда. Но пуканская шелковица – нечто совершенно иное и географически, и биологически. Она родом из земель бывшей Персии. И это шелковица, которая очень трудно размножается. Мы считаем ее самым подделываемым растением на рынке. Большинство черных шелковиц, которые вы закажете и купите, вовсе не пуканские черные, а лишь черноплодные, шелковичные, китайские. Размножение шелковицы черной весьма трудоемко. Нужны особые условия или домашний кропотливый способ укоренения отводков, то есть пригибания побегов к земле, чтобы они укоренились. Мы делаем это прививкой, черенкованием при особых температурных условиях на подвое обычного тутовника шелковичного. Но не пугайтесь, делается это так, что белая шелковица погружается в землю, чтобы укоренилась именно пуканская, и остается подлинное дерево пуканской шелковицы.
1: Итак, не китайская гостья шелкового пути, а персиянка, редкая, своенравная, почти не поддающаяся размножению. Но за свой непокорный характер она платит старицей. Вы называете ее лечебным деревом. Что за этим стоит?
2: Моруша пуканская видимочна в том, что это очень лечивая растлина.
3: Пуканская шелковица исключительна тем, что это очень целебное растение. Известно немало онкологических случаев, при которых она сильно помогла, вплоть до исцеления. Ее принимают диабетики. После того, как поешь пуканской шелковицы, и сахар приходит в норму, и наесться можно досыта. И все у нее целебно. Кора, листья, плоды. Это лечебное, чудотворное растение. Тут я немного преувеличиваю, но я действительно так чувствую, потому что занимаюсь всеми плодовыми видами, которые можно вырастить у нас в среднеевропейских условиях.
1: Тут следует сделать необходимую оговорку. Рассказы об исцелении и помощи при болезнях – личный опыт и наблюдение нашего собеседника. Шелковица – не замена традиционному лечению, и при серьезных диагнозах решение, без сомнения, должен принимать врач. О том, насколько уникальной в масштабах Европы является пуканская концентрация этих деревьев, мы попросили рассказать нашего собеседника.
2: Морушу пуканскую покладам за топ наивзацнейшую, уполне наивзацный стром.
3: Пуканскую шелковицу я считаю самым редким, даже наиречайшим деревом. Оно трудно размножается, очень долго растет и чрезвычайно долговечно. Мы всерьез говорим о 200 и более годах жизни. А наибольшее ее присутствие в Европе по концентрации в одном месте наблюдается именно в пуканце. Здесь больше 400 деревьев. Я видел эти персидские шелковицы в Греции, в Италии, на Канарских островах, в Венгрии. Но самое крупное сосредоточение – 400 деревьев на относительно небольшом участке – это, безусловно, пуканец. Очень редкое место.
1: Напоследок мы попросили у пана Ваша совет. Практический. И, как оказалось, поэтический. Как правильно собирать шелковицу?
2: А еще к тому сберу, этой моруши, кроме того, что будете уполне фарбны.
3: Прежде всего, сразу скажу, при ее сборе вы станете совершенно разноцветным. Пятна ее сока будут у вас на руках, лице, короче говоря, по всему телу. Большое преимущество в том, что у шелковицы черной довольно продолжительный период созревания, почти месяц, а то и больше. В чем заключается практическая выгодность? Однако собирать пуканскую шелковицу я советую на восходе солнца, рано утром. Мне кажется, в этом много смысла. Это не только красиво. Вас никто не тревожит, вас не беспокоят мухи, пчелы, осы. К тому же утром шелковица гораздо вкуснее, она очень целебна. И это фантастический завтрак, который вас взбодрит. Мне кажется, когда человек только что проснулся и голоден, целебное действие сильнее, чем насытый желудок. Тело человека как бы вбирает концентрированную целебную силу дерева. И главное, солнце еще не печет. Ведь шелковицу собирают в июле-августе, когда температура бывает за 30, а порой и под 40. Ранним утром приятно. И собирать можно спокойно, хоть нагишом. Вы все равно весь будете разукрашенный пятнами ее сока, зато не испачкаете одежду. А рано утром в винограднике никто не ходит, так что и стесняться некого.
1: Вот такой он, край черной шелковицы, 400 персидских долгожителей на склонах Штямницких гор, ярмарка вкусов, 100 с лишним посетителей, лекции о немодном в кавычках дереве и человеке, который каждый год возвращается сюда к урожаю, как возвращаются к старым друзьям. Кстати, у фестиваля будет продолжение. 5 сентября праздник переедет в соседние Батовцы на Ковчег вкусов, где продукты из шелковицы черной представят наряду с другими местными деликатесами словацкой кухни. А пуканские шелковицы тем временем доцветут, отплодоносят и продолжат делать то, что умеют лучше всего – жить долго, лет 200, как минимум.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытная 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.